0: наверное, было бы неправильнее сказать, не знаю почему. Нет, я знаю почему. Именно музыкой навеяло. Мне это напоминает немножечко роуд муви. Как будто люди едут в машине, хотя перемещаться можно по-разному. И вот в чем курьез. Если ты едешь с близким тебе человеком, с которым решил провести эту жизнь, вы еще до дома не доехали, а уже дома. 3.03 на наших русскородийных. Всем, конечно же, желаю, чтобы и под музыку русского радио всегда было это ощущение. Потому что мы вас любим. Мы практически родня. И, конечно, пережидаем, как всегда, в это время. Опять же, не знаю, что вы по этому поводу думаете, но для меня этот период всегда будет ни рыб, ни мясо. Совершенно точно я не знаю, ночь закончилась или нет. Утро еще не началось. Я этого за окном не наблюдаю. Поэтому оставим пока в покое наши 3.03. Вам желаю вступления в раннюю добрую. Вам уже утро доброго и доброго дня вам. Конечно же, вам затейливого вечерка. Ни о ком не забыл, конечно же, и ни о ком не забуду. Я с вами до 8 утра, и из памяти буду извлекать, и, разумеется, новиночки буду ставить. И, конечно же, золотая история русского радио здесь непременно появится. У нас всегда все самое лучшее. И это, конечно, все вам.
1: На русском радио.

0: Да, конечно, можно капельку в небо, безусловно, лежать потолок и плевать туда же, как известно из поговорки русской народной, дело нехитрое. Потом, правда, потолки перекрашивать или перебеливать, я уже не знаю, чем они. В общем, красным, белым. И привет большущий вам, безусловно, в любой город герой вещания русского радио. Главное, чтобы капелька не с неба, как у Валерии, тогда действительно придется прибегать к таким нехитрым, правда, гаджетам, как зонтик, но придется еще и подключать фантазию, как проводить выходной день, не выходя из дома. Тоже, на самом деле, затея для некоторых непосильная. Ну, что ж такое. Поправим обязательно. Если вдруг не получается ничего придумать, как можно дома отпраздновать выходной день, то русское радио всегда и везде. Во всяком случае, музыкой мы уж точно поможем, а с музыкой уже не в тишине. А это значит, что все уже пошло на поправку. И, к слову говоря, если у вас сегодня праздник, может быть, города, может быть, ваш лично, мои поздравления. Ну и, разумеется, персоналочкам, прям Виктории, с праздничком. Будет также коллектив А-студио, это вслед за группой Корни, Мари Краймбрери появится, а также и Мин, Five Star Family и многое-многое другое, как всегда, не менее любимые на русском радио. Я считаю, что у нас все и всегда будет хорошо, с капелькой или без, кстати, никто не запрещает, выходной все-таки, но отчасти помним, что завтра понедельник. Прям перебирать с капельками совершенно точно не стоит.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на Русском радио.

0: Нет, ну, бывают, конечно, люди-везунчики, когда амуры им сразу помогают метко пустить стрелу именно в правильного человека, а не какого-нибудь там доморощенного козлика. Что касательно самих амуров, если вы не испытываете тотального везения в этой жизни, мало ли, может быть, даже лотерейку ни разу не выигрывали, даже 2 рубля. Чего могу сказать? Ну, амурчики, как мы помним, маки дети, значит, можно каким-то образом попытать счастье, дать взятку сладостями. Хотя я не уверен, как генеральное руководство на это отреагирует. В конце концов, они, конечно, люди подневольные. Рабочий процесс с небес. Поэтому, если вдруг промазал на этот раз, мало ли, вдруг не ваше. Если ваша, и причем даже музыка, то вы, скорее всего, Дмитрий Колдун. У него, кажется, и в семье все отлично. Ну и, как вы понимаете, музыка действительно его. И заодно последний трек, который появился в его исполнении на волне русского радио. Не вообще последний, а, конечно же, самый новый. Всем по-прежнему желаю, конечно, отличного настроя. И да, с русским радио всегда и везде лучше. Я же Дмитрий Лебедев, с вами до 8 утра, между песнями. И я думаю, что моя компания тоже вместе с вашей будет абсолютно крутым мероприятием для сегодняшнего выходного.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Честно говоря, никогда не понимал, откуда берутся обещания, от которых, как говорят, ни холодно, ни жарко. Но, с другой стороны, не знаю, если в этом есть нужда, то почему нет, хотя бы в качестве художественного образа. А так, конечно же, два человека, которые разбежались по этой жизни, конечно, будут скучать друг по другу, но это уже, как говорится, проблема невзаимно пересекающаяся. 4.06 на наших раскрадинах. Дим Билан открыл свежий музыкальный час на русском радио. Песня так и называлась «Пообещай». Ну, а я гораздо обещать, почему и нет. Это советами дополнительно лезть никому не нужно. А вот обещания любят все. Я даю только реальные. Но у нас будет исключительно любимое на русском радио. «Чао, бомбин», например, от группы «Блестящие золотая история» русского радио. Струны от Филиппа Киркорова рвать будет ровно 3 минуты 15 секунд. Появится «Инью» с грустной песней «Выручай меня», а также «Без тебя нельзя» от Николая Баскова. У него грустно вообще ничего не бывает. В целом, всем большущий привет, доброе утро, доброго дня и доброго вечера заодно. У нас обязательно все будет хорошо. Дмитрий Лебедев, я, конечно же, всех с воскресеньем.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Да, я думаю, что Юрию Савичеву остался еще последний вариант, чтобы уж совсем доказать, насколько ей безразлично, это еще камушки в окно бросать, как мне кажется. Собственно, все из трека понятно, абсолютно точно, чувства не прошли, ничего не остыло, так бывает. И очень хотелось бы вам по этому поводу пожелать, чтобы в вашей жизни такого не случалось, чтобы вы всегда знали, как друг у друга дела, потому что вы просто-напросто вместе. Ну или не знаю, иногда, конечно, чужая душа потемки, не мешало бы спросить у человека, который с вами рядом, как у него дела. Может быть, есть все-таки какие-то проблемки, на которые его можно вывести. Ну, как вы умеете, девушки, с ласковым лицом спросить, а сколько у тебя было до меня? 4.33 на наших раскрадийных. Это песня для тебя. Юлия Караулова. Юлиан, конечно же, на русском радио, вслед за Юлией Савичевой. Джонни также появится. Иванушки Интернешнл будут. Ханна и Мод. Его, пожалуй, наверное, один из самых последних треков «Намек на нас». И все это у нас на русском радио. Всем городам-героям вещания и раннего доброго утречка, как нам, например, и вам, вам сформировавшегося, вам уже добрейшего дня и доброго вечера вам, затейливого. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: И вот вроде бы текст такой позитивный, но все равно прозвучало как-то немножко грустновато. Не обязательные условия и точно, уважаемые мод, не правило, но тем не менее щепотку приятностей, конечно же, добавить все равно стоит. С 1 июня по 31 августа в эфире Русского радио проходит конкурс «Антоновка. По-русски. Некислые шутки». В рамках этого конкурса все слушатели смогут поучаствовать, придумав хотя бы одну шутку и прислав ее на сайт Русского радио, русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Но это еще не все. Конечно, их авторы, помимо удовольствия, чисто прослушивая эфир Русского радио, слышать то, что вышло из вашей головы, вы еще получите в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки, чтобы все окружающие знали, кто автор непосредственно того, что сделало их день, возможно, или просто на секундочку подняло настроение. Я не знаю. Русрадио.ру, присылайте, мы будем исключительно рады за вас. Оценим и одарим, как уже и было изложено. А пока еще раз всем желаю отличного воскресного дня. У нас все будет хорошо. И, кстати, с чуть прошедшим Днем молодежи.
2: На Русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: что же будет дальше, спрашиваете. Дальше будет понедельник. Это, конечно, ужас, но не ужас, ужас, ужас. Конечно же, группа «Градусы» на волне русского радио. И, к слову говоря, жаль, не обмолвились, как суп получился. Если от одного вида не кошмарит, то приятного аппетита, на всякий случай. «Невыносимая» — следующий трек от Вячеслава Макарова. Лариса Дольна появится с песней «Двое на ветру». Группа «Фабрика» — Стас Пьеха. Вижу Юлию Гаврилову, простите. Вот Юлианну Караулову я сегодня хотел назвать Юлией, а гражданку Гаврилову, понимаете, у меня чуть было Юлиана не получилось. Но опять же ничего, я же не громко, я же шепотом. Как и название ее песни. Всем-всем-всем, конечно же, желаю солнечной погоды, но если вдруг не случилось, опять же, полагаю, что тот факт, что сегодня воскресенье, сгладит любые неприятности, даже льющиеся на нас с неба. Ну, я надеюсь, что у вас, как в Москве, хотя бы пару-тройку деньков будет нормальных. А дальше будем делиться нашей сыростью. Разумеется, нытье всегда ее включает. Наше нытье. 5.04 на русскородийных. Раненького нам, вам сформировавшегося, вам, как всегда, добрейшего дня и доброго вечера вам. Остаюсь, как и обещал, до 8 утра между песнями. И все будет хорошо.
1: На русском радио.

Новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио.

0: Ну и что же мы имеем к данному моменту? Валерию с пугающими ресницами и какого-то мужичка с теплыми губами, у которого там все абсолютно точно тает. И вот тут я, безусловно, не знаю, что же лучше, все-таки промакивать или стряхивать. Сразу непосредственно избавиться от того, что растаяло, или дождаться, пока подсохнет. В общем, наверное, это не моя ипостась. Если профессионал в этом деле, тоже не в курсе. Поэтому оставим темку и перейдем уже к другой. К тому же она абсолютно свежая от Мари Краймбрери. Давай не ждать. Вот такая песня все же нас ждет на волне русского радио. Все будет хорошо. Это прям навсегда установочка от Мити Фомина. Елка появится с песней «Кайфово и глупо». «Жасмин» также будет. Подтянется Владимир Пресняков. И многое-многое другое, не менее любимое на русском радио, с чем мы всегда готовы с вами поделиться. Да, у нас и исполнители крутые, и песни самые, что ни на есть, любимые. И, как вы поняли, есть и золотая история, и абсолютно новые треки. И самое главное, что у нас наступило уже новое утро. Оно не должно быть похоже ни на какое другое, поэтому развлекайтесь сегодня и радуйтесь тому, что жизнь так прекрасно может продолжаться, когда солнышко светит над головой. Если нет, тоже не отчаиваемся. Иногда оно не светит, уж нам ли не знать. Все равно все будет хорошо. Вам желаю доброго дня, вам уже доброго вечера. Все обязательно будет очень и очень круто.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Человек идет и улыбается. Значит, в человеке пирожок. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: совершенно верно. Это вам не папа, который относится к подобным ситуациям. Ну, есть и есть. Рыбачить я все равно не люблю. Не, сынунь для мамы это прям целый мир. И даже если для мамы ненормально все, что предоставил Владимир Пресняков, наверняка скажет, да пусть играется. Повзрослеет же когда-нибудь. Не факт, что это случится и в полтосик, но с другой стороны, если случится, мама непременно скажет 50-летнему сыну, вот и умничка. 5.45 на наших раскрадинах. Переходим от проблемы. Кстати говоря, вы же знаете, что книжка есть «Отцы и дети», а вот «Матери и сыновья» такой не существует, поэтому я чувствую свою правоту. Новиночка вот Марфы «Забери меня». Лично мне очень понравился трек. У него какой-то очень-очень летний вайб. Поэтому просьба любить и жаловать, как и все остальные новинки. Надеюсь, на русском радио приживется. У нас ведь все самые лучшие песни, поэтому, разумеется, высказывайте свое мнение. Мы всегда ориентируемся исключительно на вас. Еще раз всем отличного воскресенья. У нас обязательно все будет хорошо.
1: На русском радио. Новая песня на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

что тут скажешь? Компас. Компас, конечно же, поможет нам выбрать направление, но, честно говоря, хочется отметить, что по шкале морали перемещаться даже с компасом будет совершенно точно неловко. Поэтому, поскольку мы собираемся с вами отдыхать, будем руководствоваться непосредственно ориентирами от Филиппа Киркорова. То есть в одной руке стакан с остатками совести, в другой руке трусы. Плавательные, конечно же. Ну и все остальное, я даже не знаю, может быть, язык, стоит отметить, который и крестиком не вышивает, и вяжет слегка. 6.07. У нас цвет настроения синий у Филиппа Киркорова. А сейчас будет и здесь тоже. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я всем шлю огромнейший и большой привет от себя. Это уж кому какие размеры больше нравятся. И желаю, чтобы сегодняшнее воскресенье прошло на ура. До 8 утра буду с вами между песнями. И полагаю, что у нас обязательно все будет хорошо.

0: тут, конечно же, разные люди, от которых с ума сходят, потому что, ну, не знаю, где там этого ума набраться. Это, как правило, лучшие друзья, да. К коим обычно относишься и ты сам по отношению к своим лучшим друзьям. Ну, а для чего они еще нужны? Разумеется, для этого. И, конечно же, те самые люди, от которых без ума. Это совершенно другая история, и, кажется, мы прослушали именно ее. В исполнении Иракли и Лика Стар на русском радио. 6.30. Кстати, у нас, я надеюсь, что у вас уже все разгулялось, если к тому и шло. Если вдруг нет, значит, это ровно то у вас происходит, что в Москву доползет, наверное, дня через два, через три. Да, а пока прям маемся без дождей, не знаем, что и делать. Может, отдохнуть? Я вам этого желаю. На природе. Желательно, возьмите с собой русское радио, и все будет хорошо. Во-первых, если вы любитель обращать внимание на посторонние взгляды и ничего своего поделать не можете, там сможете. Там нет никаких посторонних и нет никаких взглядов. Ну, разве что совы. Но кто же из нормальных сов днем выбирается из чаще? Это мои представления о природе. Да, видимо, я прогуливал тогда уроки природоведения. 6.33 на наших. Нам раннего утречка. У нас у всех все обязательно получится. Ну, а взгляды, взгляды от Александры Воробьевой на русском.
1: На русском радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна? Я не могу.

0: Да, заметьте, имеется в виду, конечно же, заново начать что-то новенькое, но с одним человеком, это в пределах песни. А заново начинать и транслировать одну и ту же шутку за каждым застольем, или на каждом застолье, за каждым столом, это, конечно, не дело. Информация не для вас, но если вы просто генерируете по шутке в день, это прям исключительно ваше. У нас на Русском радио проходит, разумеется, второй сезон уже «Некислых шуток» от Антона Юрьева. И я предлагаю вам и вместе с Русским радио, разумеется, придумать шуточку, прислать ее на сайт Русского радио, русрадио.ру. Мы уже попробуем ее оценить по достоинству. Мы в вас верим. Наверняка она получится очень крутая. Поэтому в эфире Русского радио на многомиллионной аудитории ваша шутка прозвучит в исполнении Антона Юрьева. Ну и мало того, конечно же, мы ее еще разместим на футболочке и с этим принтом вы ее сможете носить и гордиться все оставшееся перед всеми окружающими. Там будет текст вашей шутки. По-моему, это круто. В общем, придумывайте шуточку, присылайте сюда, на Русское радио, русрадио.ру, и тогда и у нас, и у вас все будет хорошо. И в течение всей жизни, как я уже сказал, и, разумеется, в самое ближайшее, например, ближайшие полчаса. Александр Иванов почти на эту тему на Русском радио. Еще раз всем привет.
1: На Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране появятся детские сим-карты с ограниченным доступом к социальным сетям. При этом родители смогут контролировать поведение своих детей в интернете. Чтобы установить ограничения, нужно сообщить оператору связи, что пользователь несовершеннолетний. Также в списке нововведений тревожная кнопка на госуслугах. Опция позволит приостанавливать денежные операции при подозрении на мошенничество. И к другим темам. Россияне оформили 4 миллиона кредитов по итогам мая. Это самый большой показатель за последние два года. Однако эксперты считают, что существенного роста рынка в ближайшее время ожидать не стоит. Помимо сезонных факторов, влияние окажут ограничения, которые вступят в силу с 1 июля. Банк России снизит лимиты на выдачу ипотечных и ряда потребительских кредитов наиболее рискованным заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Для граждан нашей страны в рамках безвизового режима открыты 76 стран, сообщили в Ассоциации туроператоров. При этом всего в списке стран с упрощенным визовым режимом вместе с теми странами, где действует виза по прилету, 93 государства, подчеркнули ВАТОР. В рамках безвизового режима россияне могут посетить такие страны, как Сербия, Черногория, Молдавия, а также Босния и Герцеговина. В Забайкалье издали кулинарную книгу рецептов 19 века под названием «Поваренная книга» или «Опытный кухмистр, кондитер, декабрист и его жена». Над изданием больше года трудилась команда специалистов из Читы, Иркутска и Владивостока. В основу новинки легла поваренная книга, изданная в 1818 году. Презентация прошла в Забайкальском краеведческом музее. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Лебедев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Ох, огромное спасибо за новости. Когда уже придумывают не с телефонами, а, например, ограничители для бутылок. Любых абсолютно. Ну, чтобы супруги уже больше не страдали, чтобы за алкоголем нужно было ходить только с благоверной. А она уже продавцу объясняла, после какой рюмки человек сначала становится веселым дурачком, а потом уже душным и агрессивным, не пойми кем, теряюсь всегда в ассоциациях. После чего продавец достает конструкцию, да, с жидкостью, но до определенного уровня, а дальше, когда уже выпиваешь, нужно работать исключительно до атома, и плюс ко всему нужно ответить на три правильных вопроса по истории КПСС. В общем, трезвость наша норма. 7.03 на наших русскородийных. Тем не менее, по капельке никто не запрещает, особенно если вы знаете меру, то почему и нет. Под шашлычок-то, да на природе, да ради бога. Я вот для вас готов абсолютно на все. Если уж речь о птицах, то тут уж тем более. Готов и синицы, и если встану на цыпочки, на журавля тоже смахивать буду. Хоть еще ведь сам. Но начнем с синицы. И прикидываться буду не я, мимикрии от Валерии в самом начале свежего музыкального часа. Дальше в городе лето, но не группа Муторман. Это версия от Зиверт. Доминик Джокер подтянется, Дмитрий Маликов будет и многое-многое другое. Как всегда, самое любимое на русском радио. Ну и я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, между песнями с удовольствием вашей компании. Доброе утро нам и вам, вам уже добрейшего дня, а вам добрейшего вечерка. Затейливого!

0: Ну вот, стоило мне в начале свежего музыкального заговорить о таталочке в алкоголизме, как пожалуйста. Вот и песня подтянулась о змеи. Правда, не о зеленом, хотя кто знает, какого вы там запускаете, он может быть абсолютно любого цвета. Я могу сказать только одно. Если на вид он вам кажется не ахти, и вы как-то привычно уже там себе под нос приговариваете, ну, наверное, китайская подделка, секундочку, вот вам инфа. Первый бумажный змей, между прочим, был запущен аж 2000 лет назад, и сделали это еще в древнем Китае. И, кстати, не развлечения ради, ну, может быть, конечно, и развлекались отчасти, но это были китайские военные и использовали бумажного змея для передачи сигналов и разведки. И, видимо, нет, не приговаривали, наверное, напевали на китайском след «Не оборви». Ну или что-то в этом роде, я не знаю. Во всяком случае, если решить сегодня развлекаться именно так, бумажные змеи к вашим услугам. Ну, наверное, есть же какие-то магазины бумажных змеев, я вообще не в курсе. Главное, как вы слышали, не оборвать, а все остальное не проблема и не драма, к тому же. Полина Гагарина продолжит через пару секунд. Андрей Губин очень скоро подтянется. «Золотая история» как-никак. «Плачь, любовь» называется песня. И абсолютная новиночка, эпилог от Анны Асти и Димы Билана. Кто бы подумал, что жизнь сведет. Но уж так получилось. И получилось отлично. На русском радио вообще плохих песен не бывает. И все это посвящается исключительно вам. Доброго утра, доброго дня. И, конечно, добрейшего затейливого вечерка. С нами хорошо. Бывает даже лучше, если громче. Но это, опять же, если соседи позволяют, и время, само собой, разумеется. Отдыхайте.
1: На русском радио.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио.
0: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?

0: Ну, мне кажется, что Роман Архипов абсолютно точно прав. Как бы я не любил спать, а на самом деле наяву, конечно, все значительно лучше. Хотя во сне непосредственно красот больше. Там вы наверняка в белом костюме, ну, как сказали бы в деревне, ну, жених. Вот, а в жизни, возможно, прямо сейчас, особенно в выходной день, в трико с вытянутыми коленками. Но это ничего. Самое главное, если человека нужного нашли, уже полдела сделано. Теперь не теряйте. И тогда все будет хорошо. Конечно же, так или иначе, у нас действительно все будет самым наилучшим образом. Главное, во-первых, в это верить, во-вторых, воплощать. Ну и в-третьих, конечно же, музыкальный аккомпанемент русского радио лишним никогда не будет. Поэтому желаю вам отличного выходного дня под музыку русского радио. Ну и заодно откланяюсь. Дальше в понедельник обязательно услышимся. А буквально через 13 минут встречайте дембельский альбом во главе с очаровательной Анной Семенович. Пока!
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
6: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 июля в стране вступают в силу изменения в порядке формирования кредитной истории. Теперь в ней будет отображаться информация не только о текущем, но и о предыдущих кредиторах. Ранее при переуступке прав требования в историю попадали лишь сведения о новом владельце долга, а связь о первоначальном кредитором терялась. Нововведение устраняет этот пробел. И к другим темам. В Москве опровергли информацию о том, что оформить загранпаспорт можно только через мессенджер «Макс». Ранее в ряде СМИ писали о том, что если оформлять документ через сайт mos.ru, нужно обязательно использовать отечественный мессенджер. Заявители могут выбрать любой удобный для себя способ оформления загранпаспорта, включая посещение центров госуслуг, заявили в МФЦ. Минюст до конца года запустит бота для бесплатной юридической помощи. В ведомстве заявили, что можно будет не обращаться к юристу. Граждане смогут сразу получить точный ответ на базовый правовой вопрос. Робот самостоятельно сориентирует человека в алгоритме действий, сформирует необходимый набор документов и подготовит типовые формы бумаг для заполнения. И о погоде. Сегодня в столице, по данным синоптиков, переменная облачность преимущественно без осадков и до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный и западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В ночь на 29 июня температура может опуститься до плюс 12. В Подмосковье температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, все мои хорошие, мои летние любимочки. Погода шикарная, море зовет, солнце греет, поэтому наслаждаемся, отдыхаем по полной программе. А завтра, 29 июня, у нас отмечается День партизан и подпольщиков. Это день памяти тех, кто в Великую Отечественную войну остался на оккупированной территории, но не сидел сложа руки, а боролся с врагом у него за спиной. А еще 29 июня у нас День российских корабелов, День кораблестроителя. Хотя праздник молодой, он установлен только в 2017 году, но дата выбрана не случайно. Потому что 29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского военного корабля, фрегата «Орел». А с этим кораблем связано и рождение российского флага бело-сине-красного триколора. Вот так вот, такой интересный праздник. А 3 июля в пятницу нас ждет День ГИБДД. Мы уже как-то стали подзабывать про слово ГАИ, а ведь так раньше именовалась эта служба. Поздравьте сотрудников ГИБДД, без которых на дорогах точно не было бы порядка. Так что всех-всех причастных я поздравляю и желаю здоровья, радости, любви и счастья. Ну а что, у нас начинается наш дембельский альбом. Все на своих местах, все по плану, поэтому сейчас на страничке русского радио ВКонтакте уже появилась моя красивенькая фотография, а это значит, наступило время скорее присылать ваши сообщения с приветами. А еще жду ваших сообщений на очень мною любимую страничку дембельского альбома, тоже ВКонтакте. Ой, там полностью наша с вами территория, так что пишите сколько захотите, все прочитаю обязательно. Жду, люблю, целую, оставляю вас с музыкой на русском радио.
0: Дембельский альбом на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое. Второе. Салаты. Десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. Грант. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 000 рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная, 19. Не оферта. Реклама ООО Гермес. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
8: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: волшебные. Снова с вами я, ваш Аня Семенович. И, как всегда, наш дембельский альбом поднимает вам настроение, заряжает позитивом, добром и счастьем. А знаете все почему? Потому что каждая мамочка, которая проводила своего сына в армию, с нетерпением его ждет. И вот сейчас с такой одной прекрасной мамой мы с вами поговорим. Зина, доброе утро.
1: Доброе утро, Аня, и все слушатели Русского радио.
0: Зин, знаю, что у вас счастье. Вот буквально недавно вернулся ваш сын со службы в армии, подслужил год. Расскажите, вот ваши ощущения, как вы его ждали, как переживали в начале, ну и как потом, конечно, поняли, что не надо переживать и что армия идет ему только на пользу.
1: Ну, конечно, ждали, переживали, так как старший сын, очень было волнительно, тревожно в начале. Ну, а потом все уладилось, устаканилось, и ему понравилось, и будто бы спокойно стало.
0: Я поняла. Всем где нам. Служил, в каких войсках?
1: Он служил в части 98-565, Амурская область, город Свободный, железнодорожные войска.
0: Знаю, была у вас, кстати, не раз. Прекрасное, красивое место. Но вот, Зин, вот вы как мама, которая уже дождались своего сына. Как он изменился за этот год?
1: Конечно же, он возмужал. Стал настоящим мужчиной. И это очень приятно осознавать, что уже такой взрослый, самостоятельный сын.
0: То есть отправили в армию мальчишку, получили настоящего мужчину.
1: Да,
0: как хорошо воспитывает армия наших мужчин.
1: Да.
0: Зин, ну, передавайте приветы и вашему сыну, и, может быть, ребятам, с которыми он служил. И как, главное, зовут вашего сына? И фамилию мы хотим тоже знать.
1: Передаю привет воинской части 98-565. Город Свободная, Амурская область, своему сыну Бубнову Александру, его сослуживцам, всем командирам, майорам, всем, кто оказывал поддержку во время службы. Огромная благодарность, большой-большой привет, хорошей службы всем, счастья нам, мира, добра.
0: И добра. Я надеюсь, так оно и будет. Зиночка, а вам за ваше такое спокойное уже, знаете, вот уже вы дождались своего сына, такое спокойствие, и за то, что вы вселяете это же спокойствие в других мамочек, которые только проводили.

0: Своих сыновей в армию, конечно, переживают. Полагается подарок. Это футболка и кружка от Русского радио, от меня лично, с моим изображением, на память о нашей с вами беседе.
1: Огромное-огромное спасибо.
0: Спасибо, Зина. Хорошего выходного дня и всего самого-самого лучшего. До свидания.
2: Дембельский альбом на Русском радио.

0: прекрасные. Ну что ж, с вами снова я, Аня Семенович, на своем месте. Кто еще не проснулся в это прекрасное июльское утро, значит, что вы лежебойки. Просыпайтесь скорей, потому что главная прапорщица эфира Анна Семенович уже давным-давно на своем боевом посту в наушниках с микрофоном и у компьютера. Кстати, много сообщений у меня сохраняется с предыдущих программ. Если я их не прочитала, вы не переживайте, я обязательно их прочитаю либо в этой программе, либо в следующей. Они у меня никуда не теряются, я за ними слежу, честное слово. Ну, поехали. Летит привет в войсковую часть 69-647 Улан-Удэ. Всем, кто там служил, от Лаврентьева Виктора из Саранска. А Григорий Поленов из Казани передает привет всем, кто служил в 28-й отдельной бригаде РХБЗ Камышин. А Антон Скворцов из Рыбинска шлет привет в поселок Мирный, войсковая часть 12-689. Аня, передаю большой привет своему лучшему другу Сергею Щекочихину, который служит в Ярославле. Это нам пишет Роман Жильцов из Хабаровска. Желаю ему успехов и удачи в службе. Ой, какой же красивый город Ярославль. Вообще, Сергею очень повезло там служить. Надеюсь, ему удастся там и погулять немножко по этому городу. А также летит привет всем, кто служил в войсковой части 98-311 от Самохина Николая из Астрахани. Анютка, хочу передать огромный привет своему любимому солдату Верещагину Олегу. Пишет нам Полина Рубцова из Чапаевска. Вчера было 5 месяцев, как он призвался. Ждем тебя очень сильно, скучаем, любим, легкой службы. Ой, как же приятно читать такие добрые сообщения. Ждите, и вы обязательно дождетесь.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: дорогие, всем еще раз доброе утро. Тоже хотела поделиться с вами радостной новостью. У меня вот недавно вернулся из армии племянник, который служил в Росгвардии. Вот, так что вот возмужал, пришел, такой крепкий, красивый и счастливый. Очень понравилось ему служить. Ну, а я, чтобы те, кто еще не вернулись, чтобы они взбодрились, перехожу к вашим сообщениям, которых у меня, кстати, сегодня очень много. А Тимофей Кольцов из Сыктывкара передает привет всем морякам Северного флота и большой-большой привет морпехам. Отличной службы и скорейшего возвращения домой. А также летит привет всем сослуживцам войсковую часть 29532 ГИО Барнаул от Елисеева Александра из Шадринска. А Наталья Мещерякова из Ишима шлет привет любимому солдату Демчуку Алексею и привет всем, кто служит, уже отслужил или только пойдет. А Михаил Лукин из Ахтубинска передает привет войсковую часть 06709. Всем легкой службы, ребята. Спасибо, что вы есть. Русское радио. Привет своему любимому солдату Илье Рябову шлет Ксения Малинина из города Балаково. Очень сильно скучаю. Возвращайся поскорее. Ждем тебя и любим. А Ксюшечка, не переживайте, он обязательно скоро вернется. Никуда не денется. Надеюсь, что с предложением каким-то приятным для вас, по крайней мере. А Наталья Макарова из Тавды, наша вообще давняя слушательница, наша преданная слушательница, нам написала: «Моя самая любимая программа «Дембельский альбом» на русском радио. Анна и ваша команда, вы такие молодцы. Спасибо, что передаете приветы. Пусть наши приветы, пожелания всегда звучат в вашей программе. Они такие нужные для наших бойцов и командиров. Вовсю идет весенний призыв. Всем бойцам только самого доброго и хорошего. Служба пролетит быстро. Вы молодцы, кто исполняет долг Родине. Всем счастья, здоровья, любви и мирного неба. Победа будет за нами. Ваша постоянная слушательница Наталья Макарова из города Тавда, Свердловская область». Наталья, спасибо вам большое за вашу преданность и любовь. Это очень-очень ценно.
1: Дембельский альбом на русском радио.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru/6+.
3: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна.
2: Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Саня Семенович.
3: Ох, как незаметно к нам подкрался финиш нашей программы на сегодня. Как-то вот так быстро. Так вот и лето, кстати, пролетает. Ждешь его, ждешь. Раз, и оно пролетело. Вот уже, понимаете, уже июль. Ну вот как так? На носу, можно сказать, уже. Вот он, второй месяц лета у нас начинается. Так что, в общем, наслаждаемся каждой минутой, мои дорогие. Растягиваем удовольствие как можем. Не сидим дома, все на улицу гулять, на водоемы, кататься на роликах, на велосипедах и есть арбузы. Ну, а пока вы собираетесь, просыпаетесь, я еще вот прочитаю несколько приветов. Максим Попов из Удмуртии, Алексей Рябинин из Магнитогорска, Александр Конев, Руслан Долгачев, Максим Потапов, Светлана Лысенко и Александр Мощенко передают большой привет всем, кто сейчас служит, отдает долг родине. И неважно, ребята, где вы сейчас находитесь, знайте, мы вами гордимся. Вы наша опора и защита. Мир прекрасен, когда в нем есть дембельский альбом и его ведущая Аня Семенович. В ее сердце только доброта и радость. И это Николай Узун. Ох, Николай Узун, спасибо. В моем сердце, правда, много доброты и радости. Ну, иногда я тоже грущу, как говорится, все мы люди. Но летом грустить не хочу ни секунды. Будем грустить осенью все вместе. От дождей и холода. А пока наслаждаемся летом и почаще улыбаемся. Ну что, мои прекрасные, я вам хочу сказать, что мы с вами услышимся ровно через неделю, 5 июля. Очень жду ваши сообщения. И это будет у нас за несколько дней до очень красивого праздника Дня любви, семьи и верности. А любовь, семья и верность очень дороги, прежде всего, нашим защитникам, кто сейчас отдает долг родине. Так что пишите им, пожалуйста, побольше сообщений, признавайтесь в любви и живите в радости, доброте и счастье. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю вам отличного времени. Услышимся ровно через неделю в том же месте и в тот же час. До скорого.
0: Роднее ближе станет дом, когда есть дембельский альбом.
4: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская, 50А. Звоните 626-555.
4: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
7: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
9: Подробности по телефону /1800.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угрова 12, 651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 июля социальный фонд переходит на принципиально новый порядок назначения выплат. Теперь расчет больничных, декретных и детских пособий будет производиться автоматически на основе данных лицевого счета гражданина без истребования справок у работодателя. Механизм назначения станет полностью проактивным. Если раньше фонд был вынужден делать точечные запросы работодателям после каждого страхового случая, то теперь приоритетом становятся сведения, которые уже в информационной системе. Госдума на неделе приняла закон, позволяющий гражданам заключать с банками договоры жилищных сбережений с 2027 года. Документ также вводит новый вид вкладов, которые будут открываться на основании договора. Уточняется, что жилищный вклад поможет гражданам накопить нужную сумму для оплаты жилья, финансирования индивидуального жилищного строительства либо участия в долевом строительстве. Минпросвещение актуализирует стандарт деятельности детских садов с требованиями к перечню учебных и воспитательных материалов. Кроме того, ведомство занимается модернизацией пространств. Отдельное внимание уделяется формированию доступной и качественной инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Текущий год официально объявлен Министерством просвещения годом дошкольного образования. Последнее воскресенье июня пройдет под влиянием достаточно спокойной магнитосферы. Космическая погода сегодня останется стабильной, а серьезных возмущений магнитного поля Земли специалисты не ожидают. Индекс геомагнитной активности будет колебаться в пределах 2-4 баллов. В отдельные часы активность может немного усилиться, однако показатели останутся ниже уровня бури. День подойдет для восстановления сил перед новой рабочей неделей. У меня на этом все, ну а прямо сейчас в эфире утреннее шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую».

0: Набоков. Это вкрутую по-русски. Доброе утро!
1: Я уже почти приехал с этой лошадки. Сейчас я остановлюсь. Вот, я приехал.
0: Там кто-нибудь...
1: Можно? Я сейчас повторю еще. Подождите.
0: Выключите карусель.
1: Не выключайте. Я сейчас повторю.
0: Установил карусель в студии, не пойму.
1: Не, очень удобно, кстати, для настроения.
0: Вообще классно. Особенно, когда ты вот так вот.
1: Когда вот так вот катаешься, вот так вот.
0: Да-да-да.
1: Когда тебя слышно. А вот и я приехал. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Как дела?
1: Слушай, ну это полезная забава. Ленка Журавлева придет в рубрике «Лена жарит», мы ее тоже покатаем.
0: Конечно, покатаем, еще как.
1: Естественно, втроем покатаемся.
0: Мы это любим.
1: Будет весело.
0: Очень.
1: В рубрике «Лена жарит», вы все сами услышите. В игре накрутили по полной, покатаем кого-то из слушателей Русского радио.
0: В принципе, тоже. И уже не бесплатно.
1: Ну и, естественно, все это будет происходить у нас под музыку, которая у нас здесь звучит. Музыка Русского радио, она создает нам соответствующее настроение. Я буду вам рассказывать через пару песен о сплетнях на работе. Для чего это полезно, ну и, в общем, в каких ситуациях это даже применимо. Поэтому через две песни посплетничаем с вами чуть-чуть.
0: Ну мы это любим.
1: Да, конечно,
0: мы мужчины.
1: Мы мужчины,
0: мы это любим особенно. Но перед этим, что мы еще любим? Конечно же, нашу традиционную зарядочку. Как фитнес-тренер должен подбадривать своего подопечного на тренажере, расскажет Артур Пирожков с песней «Плачь, детка».
1: Аплодисменты себе.
0: Спасибо.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Сплетни о начальнике на работе полезны для здоровья и морального духа команды. Вот такие результаты показал новый опрос.
2: Интересно.
1: Новые исследования.
2: Принимали ли участие руководители?
1: Да. Была ли премия после этого исследования кому-то? Вот интересно. Исследователи опросили офисных работников на предмет того, как часто они вовлекаются в сплетни и как это влияет на изменение поведения других людей.
2: Причем это исследование проводилось, мне кажется, вот так.
3: Да.
2: Здравствуйте, у нас исследование.
3: Вы знаете, вы про начальника сплетничаете?
2: Сколько вы сплетничаете?
3: Сплетничали?
2: Я не могу сказать. Вот такое исследование было.
1: Исследование показало, что после сплетен на начальнике работники чувствовали себя более причастными к происходящему среди коллег.
2: Как они оправдали себя.
1: Что привело к большей готовности к сотрудничеству в тот день. Ну, конечно, в тот день кого-то еще и уволили, потому что про сплетни тут сказано, полезность, да, сплетен в этом исследовании.
2: А что дальше?
1: А про полезность стукачества не сказано. Тех людей, которые оказались совершенно случайно.
2: Это уже будет следующее исследование, если никого не уволят, да, через неделю.
1: Ну да.
2: После этой новости.
1: Ну, мы будем стараться, да, чтобы никого не уволили.
2: Получается, чем масштабнее сплетня, тем быстрее увольнение. Это новая статистика.
1: Это новое, это что-то из физики, по-моему, даже.
2: Или из химии даже.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
6: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
8: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия»

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев Набоков. В крутую. По-русски.
1: Сегодня такой праздник. Называется он «Праздник чистой посуды».
2: Слушай, ну это твой день, Андрей! Ну, наконец, я тебя поздравляю.
1: Спасибо
2: я знаю,
1: большое.
2: Что у тебя пунктик. Я
1: спасибо
2: знаю
1: большое
2: это.
1: Всем тем людям, которые...
2: Которые моют.
1: Которые моют. Но это
2: всем
1: приятно.
2: С мочалкой в руке.
1: Слушай, ну это приятно, когда ты просыпаешься утром, а все помыто. Вот я считаю так.
2: Ну, да? я согласен.
1: То есть не так, что ты проснулся, и там еще у тебя целая раковина, и там нужно еще что-то, какие-то манипуляции проводить.
2: Ну, конечно, чтобы, это противно.
1: Чтобы создать себе более-менее нормальное утро. Угу. Поэтому, что нужно сделать, дорогие друзья, если вдруг вы хотите проснуться и вот увидеть такую чистоту, понятно, что она делает чистота вас счастливым, но чтобы у вас все сработало, нужно просыпаться позже всех. Вот я так думаю.
2: Самым, да?
1: Я, в принципе, выходные так и делаю, когда мне не надо
2: твоя
1: никуда
2: тактика,
1: идти.
2: Твоя тактика, да?
1: Да. То есть нужно просыпаться попозже.
2: То есть ты любишь чистую посуду, но не любишь ее мыть. Это интересно.
1: Нет, я люблю мыть посуду. У меня есть такая, кстати, черта. Но не утром, знаешь, когда еще нужно порядки наводить, какая-то такая история.
2: Но, с другой стороны, если ее не надо мыть, то это еще лучше.
1: Правда? Может быть, и да.
2: Все-таки не любишь. Не любишь мыть.
1: Нет.
2: Любишь.
1: Люблю. Люблю. Конечно, посуду, но не с утра.
2: Не с самого утра.
1: Просто с утра не хочешь ничего делать.
2: Конечно.

0: хочется ничего не мыть, не готовить, ничего не хочется. Поэтому надо просыпаться последним. Если желательно, знаете, желательно часам к 11 вот так вставать.
1: Мне кажется, вот, если вернее, к 12 лучше.
0: 12
1: точно.
0: Но посчитать надо, если всех членов семьи, если все встали, то значит...
1: Расписание примерно прикинуть, да? Ну, да. Если, не, если уже проснулся, да, но надо еще полежать, ну, надо терпеть. Да.
0: Если ты просыпаешься и чувствуешь, что все храпят, пока еще не надо вставать. Если ты просыпаешься и чувствуешь, что кто-то уже на кухне
1: уже
0: там
1: ходит,
0: что-то делает,
1: да?
0: Тоже
1: тут
0: желательно.
1: Тоже не надо, да.
0: Да, потому что мало ли вдруг тебя припашут.
1: Нет, нужно еще, знаешь, прислушаться, если там звук воды...
0: Да, вот тогда.
1: Включил кто-то.
0: Вот тогда.
1: Тогда может. Это как будильник, знаешь, такой.
0: Тогда еще полчаса полежать, и после этого
1: 20 минут, и все.
0: Я думаю, что вот такие вещи делают нас счастливыми. Простые вещи.
1: Ну да.
0: Когда все чисто, когда убрано, когда можно полежать в кровати.
1: Слушай, я сейчас подумал, а сколько надо лежать, чтобы тебя помыли?
0: Очень долго.
1: Здесь уже несколько суток, мне кажется, да?
0: Если, смотрите, если вы лежите и в какой-то момент начинают мыть вас, значит, лежали...
1: Пора вставать.
0: Значит, лежали вы слишком долго. У нас сегодня такая тема. Элементарная вещь, которая делает вас счастливым. Пишите ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темы дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры. Давай напомним номер мессенджера и уйдем.
1: Давай уже быстрее напоминай.
0: Номер мессенджера 8-916-003-105-7.
2: Вкрутую на русском радио.

0: кулинарят утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Отдадим вам крутую авторамку с логотипом Русского радио.
2: Ну, подожди.
1: Здесь не надо, как говорится, только стесняться. Понимаете, просто звоните и играть.
2: Ну да, нужно собраться смелостью и все.
1: Набраться с мыслями и набраться смелости. Вот так.
2: Да.
1: Звоните
2: 8495-995-105.7. Просто все.
1: Да, через песенку мы с вами, через нашу песню, которую исполнит нам Мот, мы с вами обязательно сыграем. У нас есть три факта для вас. Один из них правда. Отгадайте, где что, крутая авторамка будет ваша.
2: Не отгадаете, значит...
1: Ничего страшного.
2: Что такого-то?
1: 8495-995-105.7.
2: Звоните, уже пора.
1: Готовы?
2: Прямо сейчас.
1: Да.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Накрутили по полной. Ой. Давайте разбираться.
2: Ну, давайте для начала как следует познакомимся. К нам позвонила Фатима, насколько я знаю, в эфир. Фатима, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Вы из какого города?
3: Из города Терека, Кабардино-Балкария.
2: Ух ты, обалдеть! Как приятно. Слушайте.
4: И сразу прям тепло, сразу прям запахло чем-то очень вкусным.
3: Первый
4: да,
3: раз, да совсем тепло.
2: Первый раз нам из Кабардино-Балкарии позвонили, да.
4: Вкуснятина какая.
2: Ага. Фатима, у нас, да, у нас что для вас есть? У нас есть для вас три факта. Да, мы сейчас вам озвучим три факта. Нужно понять, где правда.
4: Да, просто правдивый факт угадать.
2: Назовете цифры 1, 2 или 3.
4: Что вам больше понравится? Если получится, значит, мы вам еще и крутую авторамку подарим. Не получится, значит...
2: Ну, ничего страшного.
4: Значит, мы к вам едем.
2: В гости, просто, да, в Кабардино-Балкарию.
4: Вот такое, такое наказание.
2: Да, такое наказание. Наш приезд.
4: И Фатима сказала спасибо на это.
2: Да, спасибо.
4: Это особенно приятно за наказание.
2: Вы знаете, хотя бы не спасибо и до свидания. Вот так вот хотя бы было. Нет, по-моему, уже спасибо и до свидания уже прозвучало.
4: Блин, зачем я сказал?
2: Вот именно. 8-495-995 105.7. Слушайте, ну давайте еще раз я напомню, что у нас есть крутая авторамка с логотипом Русского радио.
4: Она очень красивая.
2: Мы сейчас будем знакомиться с нашим следующим участником. Миш, ты главное не говори, что мы сразу, что мы в гости приедем. Хотя бы подождать надо с этим. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
5: Алло.
2: Да, здравствуйте, как вас зовут?
5: Алексей.
2: Алексей.
5: Я звонил.
2: Очень приятно. Алексей, вы нам из какого города позвонили?
5: Красноярск.
2: О, Красноярск, очень
4: это
2: приятно.
4: Это очень классно.
2: Да, значит, Красноярск у нас на связи. Сейчас будет биться за авторамку с логотипом Русского радио. Есть для вас три факта, один из них правда. Если все получится, значит, ну, мы вам подарим...
4: крутой приз.
2: Если нет, то приедем к вам в гости, да? То есть
4: нет,
2: вам...
4: не приедем!
2: Алексей, ну готовы тогда? Готовы?
5: Да, готов.
2: Ну все, погнали, погнали.
5: Так, мне надо...
4: Все, Алексей ушел?
2: Нет, сейчас мы... Алексей, вам сейчас Миша назовет три факта. Нужно понять, где правда. А. Если определите, где правда, то тогда все будет хорошо.
4: Итак, итак, давайте факт номер один. Сегодня у нас...
2: Сегодня у нас день чистой посуды.
4: День чистой посуды, поэтому факты будут про другое. Итак, факт номер один. Ученые выяснили, что найти в кармане давно забытую купюру радует мозг почти так же, как получить неожиданный подарок. Факт номер два. Заправить одеяло в пододеяльник — одна из пяти самых приятных домашних обязанностей, по мнению большинства людей. И факт номер три. Люди чаще всего улыбаются, когда одновременно держат в руках кружку и телефон.
2: Так.
4: Вот три таких факта у нас.
2: Алексей.
5: Я за первый факт.
2: То, что ученые выяснили, что найти в кармане давно забытую купюру — это радует мозг почти так же, как получить неожиданный подарок. Вы думаете, здесь правда, да?
5: Ну, тут без ученых мозг радует. Купюра, ну, как, найденная.
2: Ну, элементарно, ну, просто. Знаю, просто, как говорится, элементарно, Ватсон! Объясняют это эффектом неожиданной находки. Мозг особенно ярко реагирует на приятные сюрпризы, которые человек просто не ожидал. Мы тоже не ожидали, что, во-первых, Алексей нам дозвонится.
4: Да.
2: Во-вторых,
4: и не бросит трубку.
2: И не бросит трубку. И все так сложится. Алексей, ну крутая авторамка отправляется к вам в Красноярск. Вам.
4: Алексей, мы вас поздравляем. Ну вы молодец.
5: Спасибо огромное.
4: И буквально совсем скоро Алексей будет другое исследование проводить. Насколько будет приятно достать из кармана авторамку с логотипом Русского радио.
2: Это очень приятное исследование, между
4: прочим. Это больше, чем приятно.
2: Да.
1: Накрутили по полной на Русском радио. Я

0: люби меня.
1: Новая песня на русском.
2: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
3: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Элементарная вещь, которая делает вас счастливым. Пишите наши мессенджеры 8-916-003-105-7. Можете в Максе отправить сообщение прямо сейчас, либо во ВКонтакте и в Максе под постом нашей сегодняшней темы. Меня делает счастливой, видимо, так должно быть, потому что Светлана написала, счастливой.
2: Логично.
1: Когда с утра на столе парное молоко и земляника.
2: Запросы.
1: Спасибо, мамочки. Всегда я говорю, это экзотика, это ее лучшие комплиментки. 73, настоящая барышня-крестьянка. Пашут, как не знаю кто.
2: Я думаю, учитывая свои 73, наверное, уже...
1: Но с другой стороны...
2: Хватит, может использовать уже.
1: Но с другой стороны, видишь, это всегда же какое-то упражнение. Это же нужно собрать это все, сделать. Это
2: ну
1: всегда
2: да.
1: 73, чувствуешь себя молодой после этого. Поэтому
2: подоить еще встать.
1: Здесь это взаимный интерес.
2: Да.
1: А вот еще. Идеально ровная стопка блинов на тарелке радует человека. С добрым утром. То есть, причем есть их не надо, эти блины, потому что ни в коем случае.
2: Если потрогаешь, там же геометрия нарушается.
1: Собрано. Если вдруг потрогаешь, то я думаю, что после этого человек будет тратиться на психологов очень много.
2: Сколько психологов, мне кажется, должен пройти человек, чтобы вот это все пережить?
1: Ну и ремонт, конечно, там.
2: Потому что блины будут по всей квартире.
1: Да.
0: Крутую на русском радио. Реклама на русском.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Лена Журавлева, наш праздник, наше солнце, наше лето.
1: Ой, как приятно, как приятно.
3: Привет, привет, Лена.
2: Привет, привет.
3: Нам тоже очень приятно.
1: Да, сегодня мы будем говорить, ну, интересный такой вопрос, кстати. Так. Мне понравилась эта информация, и я решила донести ее до всех.
2: Не растерять, донесла.
1: Вот мало кто задумывается, что о том, почему у того или иного продукта годами не меняется упаковка. Ну, например, курицу часто продают в пакетах, так, а ее отдельные части на привычных нам пенопластовых
3: действительно,
1: подложках.
3: Действительно, мне кажется, да, никто не задумывается
1: крупы в плотно запаянных пакетах или коробках, бекон в вакуумной упаковке, без подложки или с ней. С одной стороны, казалось бы, все просто, дело в практичности. Так. И это действительно так, пока речь не заходит о слабосоленой красной рыбе. Если обратить вот внимание на упаковку, в которой продают красную рыбу, ну, форель, семгу, лосось, то чаще всего на витрине ее можно встретить в вакууме с золотистой подложкой. Ну, вот вспомните, золотистые подложки. Нигде вы ничего такого не увидите, а вот рыба будет с золотистой подложкой.
3: Так, и с чем это связано?
1: И это правило, кстати, распространяется на магазины практически во всем мире. Представляете, куда бы вы ни приехали,
3: на золотистой,
1: да,
3: подложке?
1: И вот французские журналисты, я не знаю, почему у них возник такой вопрос, они решили узнать, почему именно золотистая подложка.
3: Так.
1: Добрались до дизайнеров, представляете? Это вот что оказалось, что золотистый цвет картона, на который продается красная рыба, это не случайность, а продуманное маркетинговое технологическое решение.
3: Ну, типа дорого, да?
1: Да, ты прав. Это доступная роскошь. То есть вот было решено, что вот есть рыба, она все-таки дорогая и приятная, и пускай вот она будет на этой золотистой подложке и будет ассоциироваться с благородством, роскошью, праздником. Представьте, вот на Новый год достанет.
3: Слушай, я,
1: какая
3: я что предлагаю, давайте воспользуемся этим и, например, картоху завернем
2: на золотистый.
3: Золото.
2: Хорошо.
3: Да? Или морковь.
2: Она и так стоит, знаешь, сколько, а теперь еще за каждую золотинку еще будут,
3: да,
2: там...
3: Слушай, ну ладно. Да. Нет, я знаю, кого нужно завернуть в золото. Лену Журавлеву.
1: Боже мой, как приятно. Да. Золотая.
3: Заворачиваем.
1: Может быть, я золотая.
2: Может быть, и нас с тобой завернуть? Мы подороже будем.
3: Нет, слушай, это будет...
1: Серебро.
3: Это слишком.
2: Это будет дорого.
0: Лена жарит на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Жили и X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили и X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
4: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг 34».
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8 999 844 34 34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Встаешь в 6 утра, буди кота. Потому что нефиг тут.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума на этой неделе приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Документ вступит в силу в сентябре. Право на кредитные каникулы появится с рождением второго ребенка или последующих детей. Причем учитывать изменения дохода заемщика не будут. Срок до полутора лет. Проценты по основному долгу начнут начислять только с седьмого месяца каникул. Самозанятые россияне впервые смогут воспользоваться оплачиваемым больничным уже с июля. Федеральный закон предусматривает добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности. Эксперимент по страхованию самозанятых стартовал в стране с начала года. По закону право на получение пособия возникает после 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Чтобы оформить выплаты, необходимо зарегистрироваться в социальном фонде. В автошколах страны могут появиться программы обучения водителей на автомобилях с правым рулем, пишет ТАСС. Власти изучат целесообразность разработки программы и их реализации в регионах, где значительную долю автопарка составляют праворульные машины. Наибольшей популярностью такие авто пользуются на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля составляет более 70%. Вопреки расхожему мнению, противоположности в отношениях не притягиваются, показало исследование. Также не всегда люди чувствуют себя хорошо с партнерами, очень похожими на них самих, заявляют ученые. Согласно исследованию, успех пары зависит от конкретных характеристик и комбинаций. Это, например, социальный класс, взгляды на жизнь и возраст. А самыми хорошими показателями отношений респонденты назвали доброту и привлекательную внешность. Далее в эфире Андрей Макеев и Миша Набоков в утреннем шоу «Вкрутую по-русски».
0: На русском радио.

0: Эй, кто слушает «Вкрутую по-русски» летом, того порадуют счастливым билетом.
1: Между прочим, это очень важно, учитывая сегодня, какая у нас сегодня тема. Элементарная вещь, которая делает вас счастливым.
0: Билет куда-нибудь.
1: Ну, просто билет подарить.
0: Просто
1: все.
0: Билет в один...
1: Купить
0: любой.
1: Путевку куда-нибудь, да?
0: В тепло. Один билет всего.
1: Сегодня элементарная вещь.
0: Ну, в чем дело-то?
1: Да, и просто привезти, ну, где-то миллиончик, наверное, на счет. И вообще все прекрасно тогда.
0: Мелочь, но приятно.
1: Да. Вот об этом нам сегодня и пишите, как у вас сегодня началось утро. Вот, наверное, примерно так же началось. Элементарная вещь.
0: У каждого. Особенно в Воронежу.
1: Слушай, у всех. Смотри, если люди слушают «Крутую по-русски» с самого утра, они уже богаты.
0: Конечно, им не надо ничего.
1: Уже не надо. И миллионов не надо.
0: И тепла не надо. Потому что и тепло, и богатые, и все здесь.
1: Элементарная вещь, которая делает вас счастливым. Пишите нам свои, пожалуйста, истории в наши мессенджеры. Напомню, 8-916-003-105-7. Это номер нашей, назовем так это, личного пространства.
0: В интернете.
1: В мессенджерах. Можете написать нам в личку. Либо можете написать под постами нашей сегодняшней темы, которые опубликованы и во ВКонтакте, и в Максе, и там, везде, где хотите, там пишите. Главное, чтобы вы писали.
0: Да, главное, пишите.
1: Больше ничего не надо. Я буду рассказывать в рубрике «Крутонянь».
0: Что там у тебя сегодня будет интересно?
1: Посмотрим.
0: Что-то будет?
1: Прошу, у меня все интересно. Рубрика «Крутонянь» будет очень интересна.
0: Она сама по себе интересна.
1: В середине этого часа вы все это услышите. Все, что я вам буду рассказывать. Крутые песни мы с вами будем слушать, сообщения будем ваши читать. В общем, планов у нас много.
0: Да, например, совсем скоро расскажу о самом громком человеке в мире. Вполне возможно, это ваша теща, кстати. Поэтому дождитесь.
1: А может, Андрей Губин? Как ты вот... Или нет? Что у тебя там в новости написано?
0: Ну, либо теща, либо Андрей Губин. Тут два варианта.
1: Ну, выясним через две песни, да?
0: Да.
1: А Губина послушаем прямо сейчас.
0: Да.
1: А потом тещу.

0: Воскресное утро по-русски. Вкрутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Обсуждаем с вами новость. Мне кажется, она касается непосредственно Владимира Преснякова, особенно по молодости. Сейчас вы поймете, о чем речь. 58-летний житель Австралии по имени Джозеф стал самым громким человеком в мире. Он крикнул слово «Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас!» на 122 и с лишним децибела. В общем, эта громкость сравнима с уровнем шума взлетающего реактивного самолета. Без тренировки за 7 попыток он побил рекорд 94-го года. После этого его голос, в общем, оставался хриплым несколько еще дней.
2: Ну вот если сравните вот этот вот его крик, да, и наш домашний крик, когда жена зовет нас есть, меня, например, «Идите есть! Иди есть!» Я говорю, «Сейчас! Иди есть! Сейчас!» Я думаю, что там децибелов будет побольше. Причем неизвестно у кого. У моей жены, которая зовет есть.
1: «Идите есть! Или ты сейчас!» Когда пытаешься ее перекричать. Да? В общем, какой мы делаем вывод? Когда вы трескаете чипсы, смотрите футбол, например, да, на полную громкость. Жена готовит, пылесосит, стирает, пытается докричаться до вас из кухни. Вы всегда должны просто выкрикнуть в ответ: «Да, конечно!» Потому что ваша поддержка неоценима.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Джили X5 EMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Джили X5 EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
6: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Миша Набоков. Вкрутую. По-русски.
1: Элементарная вещь, которая делает вас счастливым. Пишите нам свои сообщения 8-916-003-105-7. Наши мессенджеры отправляйте свои, пожалуйста, истории. И также можно ВКонтакте оставить сообщение.
2: Допустим, вот послушать утреннее шоу «Вкрутую по-русски». Да, ну мелочь какая-то, да? Ну как
1: ничего себе мелочь. Мы тут
2: ну,
1: стараемся, приятно. Работаем.
2: Ну это для тебя, понимаешь? Ну это для тебя. Ну для других это просто.
1: А для тебя это мелочь,
2: а для меня, да.
1: Елена написала сообщение. Йога и спорт. Спортзал, особенно летом, делают счастливее.
2: Конечно.
1: Девушек тренировок становится меньше. Как же можно быть тогда счастливым в этой
2: ситуации? Потому что парней больше.
1: Ну или где-то, знаешь, если девушек на тренировках здесь становится меньше, значит где-то их становится больше. И там как раз
2: в парке Горького.
1: И там как раз мы.
2: После работы.
1: Как говорится, мелочь приятно. Девушек побольше, мелочь приятно. Девушек на тренировках становится меньше, а общение становится теплее после тренировок с тренером.
2: Не продолжай. Пусть каждый подумает.
1: Нет, там еще и другие леди есть. Слушай, как тренер рад-то в этой ситуации, понимаешь?
2: Да, да, конечно.
1: У него вообще там, ему какая разница? После тренировок с тренером и леди можем выпить кофе и лимонада на верандах, покушать, посплетничать, и жить сразу становится приятнее. Слушай, ну вообще тренировки, вот йога и спортзалы...
2: Хочется записаться после такого.
1: Конечно, да. А ты знаешь, в каких там нарядах девушки приходят? В топиках каких и в этих шортиках каких? Я
2: все,
1: видел.
2: Я завтра на йогу. Я сегодня пойду на йогу.
1: Вместе пойдем сегодня на йогу.
2: Все, да. Договорились. Ольга написала. Доброе утро, крутыши. Очень люблю быть одна дома. Никому ничего не нужно. Подай, принеси, погладь, поставь чайник и все такое.
1: Это когда дворяне уехали из дома, да?
2: На выходные?
1: На охоту, на веранду свою.
2: На летнюю дачу.
1: Вот это со своим подай, принеси, надоели.
2: Где Марфа?
1: Где Захар?
2: Где служанка?
1: Где конюх? Почему кони еще не запряжены?

0: все уехали, дворяне,
1: да? Да, спокойно.
0: Спокойно, можно на веранде в кресле-качалке туда-сюда кататься. И никто не беспокоит.
1: Чайничек тоже налить.
0: Чайничек обязательно. Чепчик хозяйский надеть. Без разрешения.
1: Покататься на лошадке.
2: Вкрутую по-русски.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. На этой неделе номер 3. Номер 2.
4: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк.
2: Номер 1.
5: Через туман, тучи и пропасти.
2: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

0: песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Миша Набоков. В крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным.
1: Мы сегодня обсуждаем с вами элементарную вещь, которая делает вас счастливым. Кольцо с бриллиантиком, допустим, да?
2: Всего-то
1: ну
2: ничего.
1: Да, с утрицаток, хоп, и все. Ну и уже как-то получше.
2: Продал его, кольцо с бриллиантиком, да. Хоп, кому-то,
1: пошел,
2: да?
1: Хлеба купил.
2: Да, или там, ну, на вокзале там продал кому-нибудь кольцо с бриллиантиком. Все нормально, хлебушка есть, например, на сегодня.
1: Все.
2: Может быть, еще что-то есть. Ну, так и работаем.
1: Добрый день, крутыши, пишет Кирилл из Москвы. Элементарная вещь, которая делает меня счастливым, это выйти из школы в пятницу после последнего урока. Впереди целые выходные, уроки делать не нужно. И ты идешь домой абсолютно свободным человеком.
2: Слушайте, Кирилл, во-первых, надо было ходить в школу в учебное время. Сейчас лето, какая школа, какая пятница, о чем
1: как,
2: говорить?
1: Как ходил, как учился человек, так и сейчас.
2: Или это учитель. Кирилл — это и есть учитель, понимаешь?
1: Учитель Кирилл.
2: Учитель Кирилл.
1: Кирилл Андреевич.
2: Выйти в пятницу из школы, как хорошо. Слушай,
1: с другой стороны, это как надо преподавать, чтобы заставили потом летом ходить, тоже отрабатывать, прикинь.
2: Да. Да, да, да. Ну, в общем, ситуация такая. И в целом, вот так я скажу, Кирилл, не обязательно ходить летом в школу. Вообще.
1: Не надо.
2: Вообще, да.
1: Вообще-то не надо. Вообще не надо. Она вообще-то закрыта.
2: Евгения.
1: Куда он ходит?
2: Да, Евгения написала сообщение. Вот здесь вот коротко совсем. Проснулась утром, ничего не болит. Вот это счастье.
1: Очень хорошо.
2: Это счастье после 40. То есть... Молодым что нужно? Да. Проснуться утром мало. Нужно проснуться на острове.
1: Да, вот. Где-то там рядом море, да, вот
2: рядом с океаном,
1: солнце,
2: со всеми делами.
1: Какой-то там не знаю, коктейльчик,
2: массаж,
1: какой-то кофе.
2: Это,
1: там,
2: это
1: все
2: для
1: такое.
2: Молодых, да. Все.
1: И в какой-то момент ты понимаешь истинную ценность счастья, да, вот после 40.
2: Проснулся уже. Утром, ничего не болит, уже счастье.
1: Да. Или просто проснулся и уже хорошо.
0: Крутую по-русски.

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Батины шутки полезны для здоровья детей, между прочим. Вот такому выводу пришли ученые.
2: Ну, в этом есть логика. Особенно, если ты посмеялся над батиной шуткой. Если нет, это вредит.
1: А если шутка деда? Дедовские шутки вообще, по-моему, это...
2: Они самые заходят
1: что,
2: вообще.
1: Что не шутку, то кладезь.
2: Конечно.
1: Это же есть всякие, знаешь, я был недавно в магазине, открыл, видел книжку «Цитаты Стэтхэма». Mm-hmm, и там все... Mm-hmm. Это же не Стэтхэма цитаты, это цитаты твоего деда.
2: Конечно.
1: Это то самое.
2: А Стэтхэм переписывал
1: его. За дедом. Батины шутки, что имеется в виду? Имеется в виду простой юмор без какого-то сложного контекста. То есть какая-то ненавязчивая игра слов.
2: Ну да.
1: Вовлечение в диалог... как у нас-то происходит, любимых персонажей детей. То есть это сойдет. А вот ирония или сарказм, когда, ну да, конечно, папа-то у нас умный. Вот такой не работает.
2: Угу.
1: Такой не работает. Что-то должно быть легкое, доброе, игривое, произнесенное утром за завтраком. Всегда это укрепляет связи между поколениями.
2: Ну...
1: Да, помимо
2: согласен.
1: Этого, смех снижает уровень стресса и повышает уровень серотонина, дофамина, кортизола. И взрослые также остаются в выигрыше, когда человек видит, как смеются дети. Это же всегда приятно, эти смеющиеся дети.
2: Ну да, над батей.
1: Да, это всегда смешно.
2: Это всегда приятно.
1: Да.
2: Но только не батя, всем остальным.
1: Маме приятно.
2: Маме особенно.
1: Когда человек видит, как смеются дети, он становится свидетелем блестящей работы мозга в действии, в результате которой устанавливается тесная эмоциональная связь ребенка и взрослого. Поэтому, когда папа шутит, он не просто клоун какой-то, вот так можно сказать, а он работает над укреплением фундамента семьи. Кто-то не расслышал, еще раз повторю. Он работает над укреплением фундамента семьи.
2: Да, он не клоун.
1: Да, он будет еще крепче, если мама тоже поддержит и улыбнется.
2: Да, если мама хоть раз посмеется, да, будет нормально.
1: Хотя бы для вида.
2: Да.
1: В целом, важно избегать уныния и не зацикливаться на проблемах. Тем более в выходные с самого утра. Начинаем традиционно вместо тест-шоу в «Крутой по-русски». Папа потом подхватывает нашу инициативу. Далее присоединяется дед.
2: И потом уже...
1: И потом понеслась. Все, потом Артем уже... Качер и Ани Лорак вообще просто добивают...
2: А там и Дима Билан
1: добивают все шутки, которые мы тут говорим.
0: «Крутонянь» на русском радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем сегодня с вами элементарную вещь, которая делает вас счастливыми. Вот такая подборочка очень милая. Вот Марина написала: Поцелуй любимого человека утром. Светлана: потанцевать. Наталья: общение со своей любимой семьей. Олеся: обнять любимую мамочку. И Дарья, внимание, написала: зарплата.
2: Ну, в принципе, я Дарью понимаю, я с ней согласен.
1: Сразу видно, кто честно написал.
2: Мы, да, это во-первых. А во-вторых, всем немножечко продажные. Ну, будем честны.
1: Ну да, Андрей, в хорошем смысле.
2: Андрей написал: у нас почти весь месяц стоит аномальная жара. Так вот, у нас, в смысле, в Барнауле. Вчера сделал окрошку. Кстати, помогла ваша яйцеварка.
1: Обалдеть.
2: Я сразу почувствовал себя счастливее. Вот наша яйцеварка пригодилась. Пылилась наконец-то.
1: Мы знали, что она где-то.
2: Что лучше всего яйцеварка подходит для окрошки.
1: Это идеально. Там ее и готовят.
2: Вроде просто блюдо, а сколько радости. А еще у меня завтра защита диссертации в университете. Если хорошо защищу, то вообще стану счастливее всех. Но для этого тоже должна быть у вас яйцеварка.
1: С собой берите обязательно.
2: С собой, да, потому что...
1: Там легко спрятать.
2: Эти...
1: Шпаргалки. Шпоры, да.
2: Ну, только надо соблюдать порядок, да. Конечно. То есть яйцеварка. В яйцеварке что? Яйца.
1: Яйцо.
2: В яйце что?
1: Белок.
2: В белке желток.
1: И
2: а в желтке уже получается шпаргалка.
1: Очень удобно.
2: Взяли так, цук-цук-цук.
1: Достал такой, разбил.
2: Стол. Цук-цук-цук.
1: Потом раз, оп. И достал.
2: И вот ваша шпаргалочка.
1: И все, и сдал.
2: Никто не заметит, кстати, да.
1: Очень удобно.
0: Крутую по-русски. Реклама на русском.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа подобно на tutu.ru/6+.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек – наука о красоте.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба русского радио 5797799. Код 499.

0: те раз. Вот те два. Макеев, Набоков. Крутую. По-русски.
1: Элементарная вещь, которая делает вас счастливым. Спасибо всем, кто писал сегодня нам сообщение.
2: Вы сделали нас счастливыми.
1: Вот смотри.
2: Вроде бы просто написать, да, нам приятно.
1: Из аккаунта, от аккаунта, который называется Уси-Пуси.
2: А вот это, да, давай поподробнее.
1: Сегодня меня сделает счастливой такая вещь, как лосины или треники. Уси-пусечки какие. Дело в том, что вчера купила топ и штанишечки. Такого цвета сложно подобрать. Нашла на одном сайте от такого, значит, комплекта.
2: Это цвет уси-пуси, он так и называется.
1: Но дорого и размер, думаю, маленький. Хотя вещи этого размера мне подходят. Пошла искать дальше. Если найду, буду самый счастливый, так как займусь спортом. Мы будем ждать, когда вы выйдете на улицу. И мы с удовольствием
2: мы оценим.
1: На такие лосины и треники бы с удовольствием посмотрели.
2: Вы прям выйдете и снимайте.
1: И вот как раз, как Макс Орлов сейчас нас снимал здесь в студии.
2: Да. Макс не то, Макс, не то надо было снимать.
3: Вы задание мне дали, пойти снять вот
2: лосины цвета уси-пуси.
1: Во-первых, Макс, сними лосины и треники.
3: А я хочу быть похож на наших слушателей.
1: Слушайте, нет, это вот именно то, что делает нас счастливым, когда нас слушатели.
2: Лосины Макса Орлова.
3: Ну-ка,
1: а
3: вы...
1: Тебя, да. А меня на слушательницах.
3: Я их куда-то ставлю на недельку.
1: Поносишь немножко, да походишь. Ну что, тебя делают счастливым лосины и треники?
2: Что тебя делает счастливым, Макс?
3: А вы все это время, вы ждали, когда кто-нибудь напишет? Меня делают счастливым утреннее шоу «Крутой по-русски». Вот хоть один написал вам.
2: Нет, мы не ждали.
3: А вот почему вы, дорогие слушатели, не написали этого?
1: Ну, хоть Макс Орлов справился с этой задачей, и он, в принципе, за вас все ответил.
2: Нам приятно из твоих слов.
3: Я, на самом деле, вот я бы вот зашел бы сюда, увидел бы не вас, мне было бы не так хорошо, комфортно, уютно. Я не был бы таким счастливым. Пришел бы пустая студия, например.
2: Теперь,
3: и что делать?
2: А теперь правда.
3: А теперь я понимаю, что я туда пришел.
1: Вот что сделает с Максом Орловым лосиный треник, который на нас надет. Видишь, какие слова. Макс Орлов!
3: Да подожди, на самом деле, очень быстро скажу. Я делает меня счастливым музыкой. Я слушал музыку всегда. Когда засыпал в детстве, когда просыпался, когда делал уроки, когда гулял. Вот она у меня звучала всегда. Настолько много было ее, что мне выключали, прятали провода от приемника, чтобы я не слушал
2: ее было
3: постоянно.
2: Настолько много, что у нас она выключилась.
1: У нас уже закончилось, да. Это намек на то, что Макс Орлов, у тебя будет еще много возможностей поставить классные песни.
2: У нас закончилось.
1: В эфире русского радио. А у нас уже закончилось абсолютно все. Андрей Макеев, Миша Набоков отправляются домой.
2: В субботу с 9 до 11 будем здесь.
1: Да, музыки будет много у Макса Орлова в ближайшем будущем. Оставайтесь!
0: Макеев, Набоков. Вкрутую по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Реклама на русском.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «Утибанка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый «Джили Атлас» создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне «Джили Атлас» в Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера «Гермес». Минеральные воды «Автомобильная 19». Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на «Джили Атлас» на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
11: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент на неделе подписал пакет законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Так в стране создадут единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств, куда будут носить и обеспечивать связью только легальные гаджеты. Кроме того, операторы связи будут обязаны блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб в случае халатности. И к другим темам. Армения может лишиться почти 80 миллионов долларов прибыли от рыбных поставок, если для республики закроется российский рынок, сообщают РИА Новости со ссылкой на статданные. 26 июня Россельхознадзор полностью запретил поставки всей рыбной продукции из Армении. Ведомство уже ограничивало ввоз подкарантинных товаров из республики и транзит через Россию в страны ЕАЭС, подчеркивая при этом, что меры связаны исключительно с качеством продукции. Федеральная налоговая служба зафиксировала резкий рост числа случаев дробления бизнеса в конце прошлого года, сообщает РБК. Одновременно ФАС отмечает снижение выручки и количество пробитых кассовых чеков в расчете на одного налогоплательщика. При этом поступления от малого и среднего бизнеса за первые 5 месяцев текущего года выросли на 12%. В службе уверены, что рост дробления бизнеса связан с налоговыми изменениями. Для граждан нашей страны в рамках безвизового режима открыты 76 стран, сообщили в Ассоциации туроператоров. При этом всего в списке стран с упрощенным визовым режимом вместе с теми странами, где действует виза по прилету, 93 государства, подчеркнули в АТОР. В рамках безвизового режима россияне могут посетить такие страны, как Сербия, Черногория, Молдавия, а также Босния и Герцеговина. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости. На русском.

вы знаете, воскресенье летом придумано для очень важных дел. Загибайте пальцы, нырнуть в бассейн, полежать на солнце, включить музыку погромче, ну и хотя бы один раз за день сказать: ну все, через 5 минут пойду заниматься делами. И никуда, естественно, не пойти. Ну, потому что лето, оно такое... не любит спешки, а воскресенье не любит планов. У них совсем другая задача — оставлять после себя хорошие воспоминания. Чем, собственно, и займемся. Вкрутую по-русски на этих выходных уже воспоминания, причем хорошие и приятные. Спасибо ребятам. Ну, а с этого часа у микрофона Макс Орлов. Это я, вы слушаете «Русское радио». Нам вместе будет хорошо.

0: Русское радио. Лето.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. «Ас Медикал», Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь врачом.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Вкусное съешь сам. Полезным поделись с другом. А врагу отдай мыть посуду.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
10: Вы как относитесь к бракосочетанию?

0: студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов.
1: И бесплатную путевку.
2: Сибирь.

поэтому говорят про две половинки. Не потому что поодиночке мы не полные, а потому что рядом с кем-то одним мир вдруг становится удивительно цельным. Вот как-то так. Такая вот мысль, такая философия. Если она вам нужна сегодня в воскресенье, казалось бы, можно отключить голову, отпустить мысли и ничего не делать, ни о чем не думать. Ну, пускай будет так. Русское радио, Макс Орлов, красота, лето.

иногда действительно жизнь становится легче в тот момент, когда перестаешь контролировать все. Да, не все планы сбываются, да, не все люди остаются, и не все сообщения требуют ответа через 3 секунды. Иногда полезно просто выдохнуть и относиться к происходящему чуть проще, потому что часть проблем решается временем, часть разговором, а часть вообще исчезает сама, пока мы заняты чем-то хорошим. И, возможно, это один из самых недооцененных талантов взрослой жизни — не усложнять там, где можно просто жить. А ведь нам когда-то говорили: «Проще будь, и к тебе потянутся». Ёлка на русском радио прямо сейчас. От себя же обещаю новинку еще совсем скоро от группы «Градусы», кстати. Абсолютно солнечная песня. А еще рубрика в середине этого часа. В общем, друзья мои, есть чем порадовать и что послушать. Все это здесь на любимом летнем русском радио. Меня зовут Макс Орлов. А ну, станцуем.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Дорогие друзья, я очень рада нашей встрече. С вами Алла Довлатова. И сегодня мужчинам будет посвящена наша программа. И мужчинам, я хочу сказать, выдающегося, богатырского телосложения. Помните выражение «косая сажень в плечах»? Именно «сажень» говорится в этой крылатой фразе, а не «сажень», как положено в других случаях. А вот интересно, сколько такая косая сажень в сантиметрах? Давайте считать. До появления метрической системы люди измеряли расстояние, не опираясь на пропорции собственного тела. Это было очень удобно и не требовало никаких специальных инструментов. Сажень означала расстояние между концами пальцев широко разведенных рук взрослого мужчины. А косая сажень составляла расстояние между широко расставленными в стороны пальцами левой руки и правой ноги, то есть около 2,5 метров. Выражение «косая сажень в плечах» используется для того, чтобы описать человека могучего телосложения, такого, знаете, высокого, широкоплечего, ну, прям богатыря. Конечно, это преувеличение. Таких широких плеч не встретишь в жизни. Но наш народ, он же всегда любил преувеличивать. Поэтому выражение нам так и полюбилось. И хоть сажени или сажени, как и другие старинные меры длины, больше не используются, но в нашей речи они оставили свой след. Например, когда судят по себе, говорят: «Ой, мерить на свой аршин». О маленьком человеке говорят: «От горшка два вершка». О ком-то очень умном говорят: «Ну, 7 пядей во лбу». Не отдать даже малости... Как? Правильно, ни пяди земли не уступить. Но о происхождении этих прекрасных фразеологизмов поговорим в другой раз. А на сегодня пока все. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. С вами была Алла Довлатова. До новых встреч в эфире любимого русского радио.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Москва.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
5: В «Ленте».
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
11: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код

Да, только сейчас заметил эту фразу. Бензином город весь пропах. Да, интересное сравнение в песне, которая вообще-то про любовь. Та самая любовь и неприземленная, не бытовая между списком покупок и напоминаний оплатить интернет. Но та, что высоко, на 25 этаже. Что там у нас? Воздух чище, закаты красивее. Чувства сильнее обычного. Может быть, поэтому влюбленные так часто смотрят наверх туда, проверяют, горит ли еще свет в оконце их любви. Русское радио с вами, у микрофона Макс Орлов. Все эти песни, конечно же, примеряем на себя, и пускай вам от этого становится теплее на душе, и точно появляется улыбка.

0: Реклама на русском.
1: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «ОТП Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
3: Свадьба или новоселье?
2: В «Хоумберри» все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри – детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Мне думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ столичная школьница сдала экзамен на максимальные 500 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Выпускница Екатерина Малкова получила по 100 баллов за экзамены по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Такой результат стал абсолютным рекордом за все время существования единого государственного экзамена. И к другим темам. Со следующего года российские регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Субъекты смогут получать софинансирование на создание 2-3 таких полей каждый год. Из федерального бюджета на эти цели планируется выделять по 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Москва и Шэньчжэнь договорились о сотрудничестве в сфере туризма. Документ был подписан в рамках визита делегации Китайской Народной Республики в столицу. Стороны приняли решение расширить контакты между специалистами индустрии гостеприимства двух городов, а также договорились о проведении совместных выставок и других мероприятий. Соглашение позволит увеличить взаимный турпоток и сформировать новые предложения для путешественников. Движение транспорта ограничат на участках Большой Очаковской улицы в Москве с 1 июля до 26 сентября. Это связано с проведением демонтажных работ, сообщили в Дептрансе. На участках также будет запрещена парковка. С 30 июля до 21 августа на Большой Очаковской улице между домами 29 и 33 организуют реверсивное движение. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Слушай, если спросите, что такое лето для меня, мне кажется, что оно действительно стартовало и началось тогда, когда по вечерам ты увидел на улицах выпускников, когда воздух запах теплым асфальтом, вот эти вот песни до утра счастливой молодежи, ну и, конечно, выходные для необычного происходят. Вот в такие дни мир будто бы сбрасывает немножечко серьезность, хочется встречать рассвет, гулять допоздна, строить спонтанные планы, ну и хотя бы ненадолго вернуть себе ту самую выпускную беззаботность, когда впереди целое лето и кажется, что, возможно, вообще все. Выпускникам большой привет! Закончили, отгуляли, молодцы, с чем я вас и поздравляю. Давайте праздновать, отмечать и дышать летом.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И в горе, и в радости, сказал я жене, забирая половинку шоколадки.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Опять же, потому что за любыми достижениями, статусами и красивыми историями всегда остается обычный человек со своими земными радостями, заботами, маленьким счастьем, которое так похоже на счастье всех абсолютно остальных людей. Это студия на Русском радио прямо сейчас. Меня зовут Макс Орлов, Русское радио. Ну, далее слова вы знаете, подпевайте.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Антон, а к тебе ни разу никто в машину не запрыгивал по ошибке? Даже сейчас у всех одинаковые машины.
4: А они же блокируют двери, как можно запрыгнуть?
5: Блокируются двери, да. Ну, запрыгнула одна по ошибке. Вот.
4: До сих пор, да?
3: До сих пор живет со мной.
5: Да. 12 лет вместе.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
7: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
6: Федеральная пассажирская компания.

0: мастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата. Рекламная служба Русского радио 579.

Лети, а лучше звони, потому что по привычке суббота-воскресенье здесь, в мою смену, в 12:30 обычно случается рубрика «Слово от Орлова». Это ваша возможность дозвониться, попасть в прямой эфир Русского радио, передать кому-то привет, ну и заодно пообщаться, поболтать, улыбнуться. В конце концов, я вам в придачу еще и словечко какое-нибудь из русского языка навешу, чтобы вы запомнили, или я запомнил, если иногда вы меня чему-то обучаете. В общем, за чистоту и грамотность в нашей прекрасной русской речи. В общем, звоните 995-105.

0: На русском радио. Слово от Орлова.
1: Да, это я. Здравствуйте всем еще раз. Макс Орлов, микрофона. На связи у нас Анна из Краснодара. Здравствуйте вам.
2: Всем здравствуйте, привет.
1: Судя по всему, ваш загар чуточку раньше прилип к вашей коже, чем, например, в Москве, потому что у вас давненько уже теплая погода, да? Сколько там сегодня?
2: Ой, еще как, прилип. Даже уже прям ноги болят от солнышка.
1: А устали загорать, это про вас, значит, да?
2: Это про нас, да.
1: Хорошо. Ань, я приготовил для вас сегодня в рубрике «Слово от Орлова» слово и не одно, а целых два. Коварен я сегодня. Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас же чемпионат мира идет по футболу. И очень часто можно услышать такое слово, например, те, кто смотрели сегодня ночной матч сборной Португалии, например, слово «в ничью». А как пишется это слово «в ничью»? Сыграли «в ничью»?
2: Мои предположения таковы. В ничью, скорее всего, пишется слитно.
1: Потому что?
2: В ничью. А потому что нельзя предлог «в» и «ничью». Ну, «в» сильно ничью, «в» иначе ничью. Нельзя вставить сюда другое слово, мне так кажется.
1: Ага, нельзя вставить другое слово. Или можно просто сказать, например, наречие, например, да, как будто бы.
2: Вот, точно.
1: Вот
2: точно.
1: Вы его имели в виду, вот, да?
2: Да.
1: Хорошо, тогда скажите мне, как пишется слово «в придачу».
2: Придачу.
1: Да. Это, конечно, не про футбол, но тем не менее. У вас там есть свое правило, можно вставить слово или можно, нельзя. Вот давайте попробуем его сейчас приведите сюда.
2: Большую придачу нет. Наверное, скорее всего, тоже слит на придачу.
1: Он купил старый стол, например, в придаче.
2: Придачу.
1: Там, к чему-то там.
2: Придачу там, телевизору.
1: Например. Как обычно бывает.
2: Мне кажется, слитно.
1: Мне кажется, то есть и там слитно написали?
2: Да.
1: Ага.
2: Да.
1: Давайте разбираться. В первом случае в ничью действительно наречие пишется слитно. Здесь, в общем, сложно было бы ошибиться. Наверное, в ничью вообще наречие пишется слитно. А вот в то, что я сказал, второе слово, да, в придачу, это наречное выражение. Это коварное слово, которое всегда пишется в два слова. В придачу. Вот запомните его, пожалуйста, потому что оно вам точно пригодится. Но
2: хорошо.
1: Мне понравилась ваша логика, мне понравился ваш ход мысли, что называется, я себе на вооружение кое-что взял. Давайте ваш привет, либо одно, либо второе слово. В вашем привете нужно обязательно, чтобы прозвучало. Прошу.
2: Давайте. Большой-большой привет передаю нашему теплому городу Краснодару и моему родному любимому городу Волгоград, где у меня все друзья живут, родственники, знакомые. В придачу хочу огромный привет передать моей семье, это моему замечательному любимому мужу Роману и моим деткам Мишутке и Ксюшеньке. Люблю очень.
1: Ой, собираю чемодан, лечу в Краснодар. Хочу к вам. Сколько тепла в вас, люди! Спасибо, Анечка, огромное. Отличного выходного дня вам. Ну и звоните чаще, пускай будет счастье.
2: Спасибо.
1: Счастливо, пока!
0: Слово от Орлова на русском радио.

0: кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: Yeah.

0: всем параметрам.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Увидел объявление: мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась. Но телефончик записала. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

вообще лето каждый год действует по одной и той же схеме. Сначала кажется, что три месяца впереди успею все, а потом внезапно обнаруживаешь себя где-то в конце августа с мыслью: подождите, подождите, а где июнь? Поэтому летом хочется успеть, конечно, сделать всего, да побольше, побольше. Правило номер один – обязательно искупаться. Правило номер два – уехать куда-нибудь абсолютно без повода. Ну и третье – обязательно встретиться с друзьями. Дальше у каждого свое мороженое, не знаю, поймать закат, покататься на велике, насобирать воспоминаний с запасом на зиму. Самое главное, потому что лето – штука, конечно, красивая, но удивительно быстротечная. Поэтому, конечно, успевайте. Жанна Фриске, для настроения вам летнего, если вдруг не хватает. Это все на Русском радио. Меня зовут Макс Орлов. Да-да, щуримся от солнца.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-130.
6: Убираться в доме, где есть дети, все равно, что чистить снег во время снегопада.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Тысячи пассажиров не могут улететь из Сочи из-за закрытого неба. За сутки авиагавань закрывали 5 раз. Только на вылет задерживается более 70 самолетов. Несколько десятков рейсов приземлились на запасных аэродромах в Махачкале, Минеральных Водах и даже в Волгограде. И к другим темам. Правительство выделило из резервного фонда 385 миллионов рублей для компенсации затрат Дагестана и Чечни на помощь пострадавшим от весеннего наводнения. Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости. Минтруд представил упрощенный порядок получения соцуслуг для ветеранов с инвалидностью. Они смогут переходить с денежной выплаты на натуральную форму в любое удобное время, не дожидаясь окончания календарного года. Можно бесплатно получать лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение, а также билеты на электрички. Сейчас для смены формата социальной помощи ветеранам нужно подать заявление до 1 октября, а услуги предоставляются уже с нового года. Большинство предпринимателей положительно оценили искусственный интеллект в клиентском сервисе. По данным исследования, владельцы бизнесов видят в таких инструментах способ снизить количество ошибок, контролировать соблюдение стандартов и лучше понимать, что происходит внутри отдела продаж. Несмотря на активное обсуждение искусственного интеллекта, массового внедрения таких решений пока не произошло. Лишь 8% опрошенных уже активно используют такие сервисы в работе с клиентами. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости. На русском.

0: на русском радио.
1: Выходные, солнце, хорошая музыка – это вообще нечестное преимущество перед плохим настроением. Ведь стоит появиться солнцу, включиться любимая песня, и день почему-то автоматически становится лучше. Хочется куда-то поехать без маршрута, гулять, улыбаться людям. Пожалуй, иногда для отличного настроения нужно, ведь не так уж много. Подумайте, немножечко солнца, немножечко музыки и целые выходные впереди. Вот завтрашний понедельник бы еще не обращал эту историю. Хотя, с другой стороны, летом работать тоже одно удовольствие. Русское радио с вами. В этом музыкальном часе Татьяна Куртукова будет. Филат Керос, новинка от группы «Серебром», Сергей Лазарев. Ну, в общем, множество артистов, целая россыпь, если хотите. Самое главное, успевайте все послушать, потому что вся эта музыка исключительно для вас.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в Белджи Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер Белджи Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Белджи. Надежность в движении.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. Грант. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Ну, как бы попрощался, что ли, получается, Иракли или нет? Всего хорошего. Не знаю, прощаетесь ли вы. С человеком ли? С летом ли? Ну, в общем, мне кажется, что этого делать не стоит.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте.

0: сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-Банк». 16+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
5: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

знакомо проходили, даже когда в отношениях все хорошо, спокойно, надежно, предсказуемо, она тебе говорит, а где? Где? Где огонь? Где искры? Где тот взгляд, от которого забываешь, что собирался сказать? Ну, потому что женщинам часто важны не только стабильность и забота, им хочется чувствовать, что их по-прежнему выбирают, удивляют обязательно и добиваются заново, даже спустя годы. Хочется чувствовать, что по-прежнему рядом с ними тот самый человек, который может. Ого-го! Ведь любовь живет не только на доверии и привычке. Иногда ей очень полезно подкинуть пару поленьев в костерочек. Ну и, кстати, говоря про мужчин и женщину, женщинам, да, понятно, мужчинам вот тоже иногда хочется чего-то подобного. Так что инициатива в данном случае ненаказуема. Русское радио, Макс Орлов. Далее снова о любви.

0: хорошо. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров. 6148 литров всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
12: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, вместе и порядки получения на zon.ru/16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.
3: Так случилось.

обычно так и бывает, что вчера еще все спокойно, вроде предсказуемо, а сегодня один человек внезапно занимает мысли, разговоры и почему-то весь твой внутренний мир. И сколько ни пытайся сохранять серьезный вид, сердце уже давно приняло решение без твоего участия. Ну, наверное, именно такие чувства и запоминаются на всю жизнь, потому что некоторые волны, цунами не проходят бесследно. Это Нюша на волнах Русского радио. О своих чувствах и своей истории будете рассказывать в следующем музыкальном часе, потому что у нас не за горами стол заказов. Час приветов и поздравлений. Будьте готовы!

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
4: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. «Ас Медикал», Московская, 50А. Звоните 626-555. Аналитики по показаниям, консультируйтесь врачом.
5: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня в столице Кубани работают 55 автозаправочных станций. Как сообщили в муниципальном центре управления Краснодара, в наличии АИ-92, 95 и 100. При этом на ряде АЗС по решению собственников введены ограничения. Топливо наливают только в баки. Еще 47 автозаправочных станций временно не отпускают топливо, а 8 объектов закрыты на ремонт. И к другим темам. С 1 июля в стране вступают в силу изменения в порядке формирования кредитной истории. Теперь в ней будет отображаться информация не только о текущем, но и о предыдущих кредиторах. Ранее при переуступке прав требования в историю попадали лишь сведения о новом владельце долга, а связь с первоначальным кредитором терялась. Нововведение устраняет этот пробел. Налоговая нагрузка для малого бизнеса не вырастет как минимум до 30 года. Госдума на неделе приняла закон, который сохраняет порог выручки в 20 миллионов рублей для освобождения от НДС компаний и предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. По оценке законодателей, решение позволит малому бизнесу сэкономить около 100 миллиардов рублей в год. В стране набирает популярность сельскохозяйственные и гастрономические туры. Как пишет «Коммерсант», туристы выбирают винные дегустации, катание на оленях и мастер-классы по изготовлению сыра. Самые востребованные направления, за исключением мегаполисов, города Вольск, Выкса и Арзамас, а также поселок Кабардинка. Несмотря на локальный дефицит топлива, примерно 3/4 поездок приходится на личные авто. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, ну что, мои могучие плечи, чуть подгоревшие, говорят о том, что я почему-то летом нахожу себе время поработать в огороде. Не знаю, возраст может сказывается, еще что-то хочется, уже что-то такой, там, травы какой-то прополоть. Не знаю, земляничку, клубничку свою, зеленушечку свою, что-то такое. Не знаю, с возрастом это приходит или что-то еще, или от бабули все пришло. Но так или иначе, всем, кто на даче сейчас отдыхает, большой привет. Это Русское радио. Давайте делать этот час вместе, слушать вашу любимую музыку, передавать ваше настроение, ваши приветы и признания в том числе. У микрофона Макс Орлов. Доброго, прекрасного, хорошего летнего дня. Номер для сообщений в мессенджере радиостанции 8-916-003-105.7. Пишите, доступны ВКонтакте, Одноклассники и много чего еще. Я думаю, что дорогу нам сюда, на Русское радио, вы точно знаете и никогда не забудете. Самое главное сообщение – не забывайте подписывать, и будет всем нам счастье.

0: что полетели приветы. Кирилл из Москвы написал маме Наташе, папе Александру в Москве, в своей деревне также большой привет, в которой я нахожусь. Благовещенского района Алтайского края, бабушке Валентине Васильевне, сестре Марии, всему коллективу Русского радио. Конечно же, я вот сейчас на гамаке слушаю любимое Русское радио и кайфую. Вот это я понимаю лето. Вот спрошу сейчас слушателей, много ли из вас за это лето успели поваляться в гамаке, а? Комары заели вас. А вот вы, наверное, такой один. Я, честно говоря, планировал весь день, так и не сделал ничего. Муж Димуле, большой привет, пишет Наталья, солнышко мое, радость моя, люблю тебя. Готово. Так, Евгению Пиненко от Светланы, большой привет, все получится, я тебя обожаю. Дорогой Русский радио, пожалуйста, папе Сереже большой привет. Он готовит лагман на костре, сестренке Вики, она жарит маршмеллоу, мама Настя и Максим написали. Ой, и так у вас там все вкусно. А музыка, и без того, говорят, поднимает настроение. Так что да, приятного вам.
1: Реклама на русском.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
4: Жили и X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили и X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдин».
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Спасибо за эти фотографии. Как всегда, у вас полный порядок с вкусом. Готовите хорошо, во всяком случае, судя по этим картинкам. И секрет вашего шашлыка точно никому не рассказывать. Приятного аппетита вам. Так, мы на даче, кайфуем, отдыхаем. Братья Кири Яновы написали. Через девиз почему-то. Ну ладно, пускай будет так. Риянам, большой привет, приятного аппетита еще раз вам. Большой привет в Чебоксары, Артему Косте, пододеяльнику от Елены. Ох, Елена, что там за пододеяльник? Это, кстати, единственное, что я не люблю делать больше всего, так это вот с пододеяльником разбираться. Вот прям не могу, без меня, пожалуйста. Так, Ольга пишет из Самарской области, слушателям радиостанции. Большой-большой привет, поставьте песню. Готово. ВДО, цеху от Михаила. Есть. Далее привет из Нижегородской области. Семье Ершовых. Данилу, мы в пробке. Едем праздновать выпускной. Всех выпускников с окончанием школы. Удачи в поступлении. Это правда. Большой-большой удачи. Хотя сейчас я представляю, как это было у меня когда-то. Ох, думаешь, все еще жизнь впереди. Думаешь, да ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас лето, раз, лето, два. И потом... И смотришь, ты уже большой. Дети, работа. Ну и так далее. Но те, кто постарше, скажут, еще и пенсия уже вот здесь. Ладно, Сашу и Роберта с окончанием Бауманки. Желаем найти хорошую работу, радовать близких.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вижу все ваши пожелания, да, музыкальные в том числе. Но стараюсь в порядке, в очереди выполнять просьбы музыкальные. Будут вам, Иванушки. Будет и Зиверт, будет и Марфа, кстати говоря. Знаю, что эта песня вам пришлась очень сильно по душе. Особенно вот та самая новинка, которая не так давно стала звучать в эфире радиостанции. Ну, забегая вперед, я обязательно успею поставить ее в этом часе. Но, опять же, повторюсь, давайте по порядку. Дорогая русская, мы едем из Тулы. Здесь написано «С Тулы» веселой компании. Так что привет Роме, Хабибу и Алене от Миланы. Поставьте нам Зиверт. Поставлю, конечно. Самое главное – это веселые попутчики, музыка. А водитель думает: «Ты почему? Я самый рыжий. Все они отдыхают, а мне рулить». Ничего, нормально. Доброй ночи, Петропавловск-Камчатский. Жене Танюхе большой привет. Ну вот в 23 вечера мы наконец-то посадили помидоры в теплицу. Знаете, что мы молодцы, Володя написал. Володя, не просто молодцы, в то время как все гуляют, отдыхают, жарят, едят, а вы вот так вот зимой раз, баночку своих огурчиков раз открыли, помидорки открыли и снова скажете себе через полгода: «Какие же мы были в тот момент молодцы».

дорогое русское радио. Пожалуйста, поздравьте с днем рождения Леночку Мельникову, Наталью Гарифуллину. Девчата, люблю вас, обнимаю, Марина написала. Ну, конечно, мы поздравляем всех именинников, конечно же. А если у вас есть повод, и вы еще о нем не рассказали, спешите это сделать, потому что до конца этого часа 30, даже меньше уже минут остается. Номер для сообщений в мессенджере радиостанции 8-916-003-105-7. И, пожалуйста, сообщение не забывайте подписывать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ах, времени всегда не хватает. И даже я уже, находясь здесь вместе с вами, уже я где-то мысленно убежал в надежде застать кусочек этого воскресенья и для себя в том числе. Я такой же шашлыкозависимый человек. И мне тоже нужно мясо. Артем написал: сижу с подругой на балконе, слушаю русское радио и вам пожелаю хорошего, прекрасного дня. О, да, я всегда помню о главном. Так называется следующая песня. Может быть, она про вас в том числе. Дорогое русское радио, город Остров Псковской области. Большой привет маме Марине, Веронике, Вике. А вот мы занимаемся ремонтом под музыку русского радио. О, это правда. Под нас, говорят, обои не пузырятся. Поэтому, да, делайте погромче. Хотим поздравить коллегу с днем свадьбы. Никиту Мармышеву и Диану... Никиту Диану Мармышеву. Давайте вот так. Любите друг друга, чтобы всегда у вас горел зеленый свет. И всего наилучшего. Коллеги второй смены города до Дзержинского. Ох ты! Кто-то кричал сегодня горько. Нет, никто не кричал. И я тоже не буду. Борька могу прокричать. Вам удачи, любви, конечно, тоже. Ну и вот чтобы в легкости прошли ваши самые прекрасные 10, 20, 50, 100 лет вместе. Помните, родные друзья, всегда рядом. Поздравляю.

0: Да, ставлю плюсик этой песне, как и многие из вас, дорогие слушатели, потому что просили Марфу, получите Марфу. Просили Привалова, получите Привалова.
1: А забери меня, куда она все набивалась-то, мне интересно.
0: Меня.
1: А,
0: меня,
1: тебя
0: меня,
1: надо забрать куда-то?
0: Меня куда-нибудь, можно покупаться, все мясо он кушает, можно меня тоже? У меня еще не было выходных. Вчера я был здесь, сегодня я здесь. Все, я пошел.
1: А с понедельника по пятницу, это боюсь спросить.
0: Я там тоже появлюсь. Поэтому давай, вторая часть воскресенья законно моя, договорились.
1: Не плачь, еще. Давай, пока.
0: Чао, меня зовут Макс Орлов. Услышимся скоро с вами.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое. Второе. Салаты. Десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угролоту 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до -40% на все категории мебели. Так только сейчас стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
11: В беге трусцой главное не потерять трусцы.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Наша страна наращивает поставки авиакеросина из Белоруссии. Они увеличились в 4 раза. Правда, речь идет лишь о 5000 тонн за май, пишет РБК. За первую декаду июня импорт белорусского авиатоплива уже превысил 2500 тонн, следует из данных Центра ценовых индексов. И к другим темам. Индексация материнского капитала и социальных пособий пройдет 1 февраля 2027 года. Размер повышения определят по итогам инфляции текущего года. Как сообщили в Думском комитете по труду и социальной политике, осенью правительство представит проект федерального бюджета с прогнозным уровнем, но окончательный размер выплат станет известен только по факту. Также с февраля 2027 года будут проиндексированы страховые пенсии с возможностью дополнительной индексации 1 апреля. В автошколах страны могут появиться программы обучения водителей на автомобилях с правым рулем, пишет ТАСС. Власти изучат целесообразность разработки программы и их реализации в регионах, где значительную долю автопарка составляют праворульные машины. Наибольшей популярностью такие авто пользуются на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля составляет более 70%. В Забайкалье издали кулинарную книгу рецептов 19 века под названием «Поваренная книга» или «Опытный кухмистр, кондитер, декабрист и его жена». Над изданием больше года трудилась команда специалистов из Читы, Иркутска и Владивостока. В основу новинки легла «Поваренная книга», изданная в 1818 году. Презентация прошла в Забайкальском краеведческом музее. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Эти глаза на русском радио Дмитрий Колдун. Ну вот мы привыкли, что какая-то магическая фамилия у Дмитрия Колдуна, да? На самом деле, может быть, и нет. Может быть, и кулинарная, потому что колдуны по-белорусски — это такое традиционное белорусское блюдо. Ну, грубо говоря, картофельные драники с мясной начинкой. Такие котлетки или пирожки, где вместо теста тертый картофель, а внутри сочная начинка из фарша. Так мне даже нравится больше. Дмитрий Колдун. На русском радио только что. Наконец-то у нас идеальные выходные, которые даже в городе можно провести хорошо. Потому что и не жарко, и солнышко, и легкий ветерок. Ну а про дачу и Лемурию я вообще молчу. Отдельный привет всем, кто слушает нас там. Рады за вас. Трудящимся советую не расстраиваться. Ну, во-первых, ну да, понятно, воскресенье, но все равно, кто же должен работать, правда? Это во-первых. А во-вторых, ну не бесплатно же вы это делаете. Пусть скорая и большая, самая важная зарплата будет вашим утешением. Это «Русское радио». Все будет хорошо и даже лучше.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «Утибанка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи и или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Ох уж эта тонкая грань между «выбросить» и «может пригодиться».
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

и их хит про малахит только что здесь, на русском радио. Между тем, у нас замечательное настроение, самочувствие, погода. Ну и воскресенье, оно, знаете ли, располагает к отдыху. Понимаю, что дела, заботы, бензин где купить, в конце концов. Понедельник наступает, но все это отложим хотя бы до завтра. Попробуем сегодняшний день ничем не омрачать. Ну, согласитесь, работать с мыслями о предстоящем отдыхе куда приятнее, чем отдыхать с мыслями о предстоящей работе. Так что всем, кто еще не был в отпуске, мы вам по-хорошему завидуем. Пусть у вас все будет хорошо. А остальным, кому не хватает счастья в жизни, ну, бывает так. Сейчас мы добавим, ну, по крайней мере, на 3 минуты. С этим прекрасно справится Стас Пьеха. Дальше на русском.

0: детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками.

0: Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

Мария Краем, на русском радио. Давай не ждать, вот и я об этом же. Ну, понятно, что осенью там или зимой надо сидеть, ждать, когда все это, весь этот ужас за окном закончится. А сейчас лето, так что не ждите. Лучшее время, наслаждайтесь, пользуйтесь. Лето, как говорят, 92 дня ультрафиолета. Впрочем, треть-то уже практически прошла. Завершаются последние июньские выходные. В Москве тепло, светит солнышко. Можно даже, можно и нужно закрепить первый летний загар. Кстати, загар не всегда был в моде. Я тут наткнулся на любопытную статью. Откуда, собственно, да, как он популяризировался? Оказывается, модным загар сделала Коко Шанель. Одна из самых известных дизайнеров в мире в свое время. Примерно в 1926 году она заявляла: нет ничего ужаснее, чем кожа цвета аспирина. Тем самым перечеркнув моду на вот такую аристократическую бледность, которой раньше гордились. Причем сама модельер была обладательницей белоснежной кожи. А находясь в долгом круизе из Парижа в Канны, она как раз вот этот свой первый загар и заработала. И чтобы не говорить: ой, я не модная, надо быть... Она, наоборот, все перевернула, сказала: нет, теперь моден загар. И все вслед за ней стали подражать вот этой главной героине модной индустрии. Так что либо следуйте трендам, либо задавайте сами. Да, сложнее, конечно, но зато велик шанс попасть в историю. История музыкальная пишется здесь, на волнах русского радио. У нас Николай Басков скоро, Артик и Асти, группа Бис с новой песней, Ханна, Кирилл Мойтон и многие другие. Оставайтесь на русском, и все точно будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Да, жизнь не кино, поэтому не играй, живи. Виктория Дайнеко на Русском радио, фильм не о любви, хотя есть, конечно, моменты, когда неплохо бы, ну, какого-нибудь дублера или что-нибудь такое, каскадера за тебя, особенно когда какие-нибудь скучные, рутинные дела, думаешь, ой, кому бы это передоверить, а? Кто бы мог за тебя это сделать? Конечно, хотелось бы заниматься только чем-то интересным, вкусным, приятным, полезным, денежным, но нет, жизнь такая разная, поэтому любим ее во всех проявлениях и надеюсь, что это взаимно. У нас сейчас в столице России без 15:04. У вас, может быть, уже дел к понедельнику. Пусть это никак не влияет на ваше настроение. Пусть оно будет таким же хорошим. А если понедельник уже наступил, ну, мало ли вы где-то слушаете нас, да, совсем на востоке. Ну, ничего, передавайте ему привет. Пусть будет добрым, ласковым, хорошим. Не тяжелым, как обычно. Скоро и мы до него доберемся. Пока же наслаждаемся летом и выходными. Это «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. Рядышком с нами Николай Басков. «Русское радио», в эфире по-прежнему Максим Привалов. Рядышком с нами Николай Басков.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей и скидка 10% на дальнейшее лечение. «Ас Медикал», Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь врачом.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64-92-00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство транспорта подготовило предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Инициативу представят в ближайшие 2-3 месяца. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам до 1 июля. В Минтрансе отмечали, что из-за электросамокатов тротуар стал зоной повышенного риска для пешеходов. В Московской областной думе прокомментировали запрет продажи топлива детям в Подмосковье. Это связано с ростом количества аварий с подростками на питбайках. Еще одна причина – дети подвержены мошенникам, которые заставляют их купить топливо и что-то поджечь, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Закон, запрещающий продажу детям топлива на территории Московской области, вступит в силу 1 сентября. Несовершеннолетним запретят продавать не только бензин, керосин и солярку, но и все виды моторных масел, а также тормозную и охлаждающую жидкость. В Москве перекрыли движение на некоторых улицах. Ограничения ввели на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и на участке Ленинградского проспекта в районе станции метро «Динамо», сообщает столичный департамент транспорта, не называя причину. Накануне на время парада электротранспорта в Москве перекрывали Садовое кольцо. Ну и последнее. Турция и Азербайджан подали заявку на регистрацию пахлавы как культурного наследия. Страны хотят закрепить за десертом официальный статус на фоне споров с Грецией о происхождении сладости. Пахлава – восточная сладость из многослойного тонкого теста с ореховой начинкой и сладкой пропиткой. Помимо Турции, Азербайджана и Греции, на культурную принадлежность пахлавы претендуют Армения, Иран, Ливан и Сирия. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Максим Привалов.
0: Новости на русском.

Столица готовится к очередным температурным рекордам. Я, конечно, теплолюбивый человек. Летом родился, лето обожаю. Но, знаете, трудиться в такую жару, которую нам обещают, там 30-32, но это совсем не то же самое, что отдыхать, правда? Поэтому, если вы на пленэре, вам повезло. Если вы на работе и не в отпуске, и придется вам с этой жарой как-то мириться и приспосабливаться, ну, всего вам самого прохладного или прохладительного. А можно и того, и другого сразу. Это «Русское радио». Чего экономить-то, да? Пусть все у всех разом будет хорошо. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Хорошего дня или хорошего вечера. Большая страна слушает «Любимое на русском». Скоро Лариса Долина, Артур Пирожков, Сергей Лазарев, «Елка», «Хабиб» и многие другие. Первым Влад Соколовский в часе.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева, 81А. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Я не лентяй, я дегустатор безделья.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

Бит на русском радио. Ой, какая ты! Эту песню мы посвящаем героине этой недели. Опубликованы финальные результаты ЕГЭ. И впервые за всю историю, то есть за 25 лет с момента введения и вот этой вот первых опытов с ЕГЭ, впервые появилась она. Супергероиня, которая сумела сдать все 5 экзаменов на максимальную соточку. То есть, итого заработав 500 экзаменационных баллов. Значит, это случилось в Москве. Супергероиней стала выпускница школы номер 1409. Зовут ее Екатерина Малкова, может быть, Малкова, не знаю. Смотрите, что она сдавала: русский, математика, физика, химия и информатика. Ну, просто невероятно. Впервые по четверть века. Как такое получилось? Как такое возможно? Ну, концентрация, умение, талант, упертость, дисциплина. Хочется пошутить как-то. Там типа и блат, или сестла в приемной комиссии. Ну нет, конечно, умница. Мы поздравляем. Это действительно... Ну, как сказать, и зависть, и гордость, думаю, у тех, кто сдавал экзамены в этом году, да, и, может быть, недостижимый или, наоборот, достижимый результат для тех, кому это только предстоит. То есть, пока она в гордом одиночестве на пьедестале, но мне кажется, что рехаб до начала. Тоже будет вот стимул попробовать добиться этого сумасшедшего результата. Будем следить за судьбой Екатерины, ну и еще раз поздравляем, умница, гордимся.

Елка на русском радио. Грею счастье на режим усиленного прогрева. И даже на режим гриля будет поставлено московское лето, потому что на следующей неделе в столицу прибудет, нагрянет большая жара. Где-то на западе страны она уже есть. Там Калининград изнывает от жары, у них за 30 давно. Скоро и у нас так будет. И к вам придет, в общем, время покупать кондиционер. А лучше билет до моря, если есть такая возможность. 16:28, время московское. Дальше на русском Лариса Долина, группа «Добро». Ну а ближе всех к микрофону Артур Пирожков. Он следующий. Самый красивый, ну это он про себя там, что еще, самый талантливый, самый-самый. Ну на этом мы обычно говорим, не обольщайтесь, незаменимых не бывает. Незаменимыми бывает только аминокислоты.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на русском.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по Туту.ру 6+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Эпилог. Анна Асти, Дима Билан на русском радио. Но по-настоящему космический дуэт. И даже не потому, что оба артиста это суперзвезды, а потому, что за столько лет их так часто крутили и по радио, и по телевидению, что... Ну вот прям хоть сейчас в космос, да? Дуэт, который точно привык к космическим перегрузкам. Тут ни одна центрифуга, понимаете ли, рядом не стояла. Ну, у артистов жизнь такая ненормированная. У нас тоже. Чем больше хитов, чем больше любимых песен, тем лучше. Это русское радио все лето напролет из ваших приемников. Меня зовут Максим Привалов. День будет добрым.

0: Реклама на русском. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Астрахани. Там накануне произошла вспышка сальмонеллеза, острой кишечной инфекции. К сегодняшнему дню число отравившихся выросло до 26 человек. Одна пожилая женщина скончалась. По данным следствия, люди отравились готовой едой на вынос. По предварительным данным, это были некачественные рыбные котлеты. Магазин, который их продал, закрыли. Заведено уголовное дело. Ранее Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости сальмонеллезом. Врачи рекомендовали в поездках давать детям только кипяченую воду, мыть руки с мылом перед едой после прогулки и контакта с животными и не давать ребенку сырые или полужидкие яйца, а проваривать их и прожаривать мясо. Граждан советуют внимательно следить за самочувствием и при появлении симптомов, особенно после поездок, своевременно обращаться к врачу. В России появится новый накопительный инструмент для покупки недвижимости – договор жилищных сбережений. Вклад по нему можно будет открыть минимум на 3 года и пополнять в любой момент. Уже через год вкладчик сможет направить накопленные деньги на первоначальный взнос по ипотеке или на погашение ранее полученного кредита, рассказали в Госдуме. Вложения будут застрахованы на сумму не более 10 миллионов рублей. В Петербурге в фонтанном доме отреставрировали лестницу в квартиру Анны Ахматовой. Работы продолжались 2 года. Лестница ведет на 3-й этаж в квартиру номер 44, где до 1952 года жила поэтесса. Ахматова покидала дом лишь однажды, когда уезжала из блокадного Ленинграда в эвакуацию в Ташкент. Музей Анны Ахматовой в фонтанном доме был открыт в 1989 году. На первой его экспозиции гости поднимались по служебной лестнице. Впоследствии историческая лестница стала частью экскурсионного маршрута. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

Это «Звонки» на русском радио. Простые слова. Есть такие слова, после которых и жить, и петь хочется. Вот лето и выходные бесспорно из их числа. Как я помню, есть два вида школьных каникул. Слишком короткие для детей и слишком длинные для родителей. Когда, боже, ну когда же снова в школу? Не помню, кто эту формулу вывел, но помню, что это точно правда. Мы продолжаем наслаждаться летом. Последние июньские выходные заканчиваются. Не теряем времени. Каждую минутку посвятим чему-то полезному. В следующем часе у нас 100 заказов, приветы, поздравления, признания. Все будет. В этом часе музыка, любимая на русском. Дальше с нами Нюша. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Детство – это когда покушать и поспать – твои прямые должностные обязанности.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Александра Воробьева на русском радио. Взгляды, певица, знаете ли, и на слух приятная, и глаз радуется, когда на нее смотришь. То есть человек на своем месте. Вот она прям сделана для сцены, для шоу-бизнеса, для того, чтобы блистать и приковывать эти самые восторженные взгляды. Сашенька, привет, если слушаешь. Приятельствуем ой, сколько лет? 10, а может быть даже больше. Что у нас по плану? У нас стол заказов на русском, о нем расскажу в этом часе еще не раз, потому что каждый раз бывает: ой, опять опоздали, не успели, а когда они, а что же мы? В 18.00 поставьте напоминалку. Пока напомню я вам о том, что у нас в эфире проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». С 1 июня по 31 августа у вас есть возможность со своей шуткой попасть в наш эфир. Ну, не секрет, что в конце каждого рекламного блока на русском радио звучит шутка. Сейчас их озвучивает наш Антон Юрьев. И вашу шутку тоже озвучит, если она будет хороша. Присылайте, пожалуйста, и надейтесь, ну, во-первых, на попадание в эфир, то есть на попадание в историю, а во-вторых, на получение в подарок эксклюзивной футболки с текстом собственной шутки. Ну, разумеется, футболка не обычная, а фирменная русско-радийная. Подробности конкурса, разумеется, на сайте русрадио.ру. Там же специальная форма для заполнения. Оставляйте шутку, ждите развязки. В конце лета назовем имена самых-самых смешных. Пока на русском корне.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
3: Да.
2: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
3: Да.
2: Картина по номерам не закончена.
3: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти, он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио. Реклама на русском.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproyekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля.

0: Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вы слыхали, как поют дрозды? «Синяя птица» — это не просто красивая метафора, кстати, которая вошла в обиход с легкой руки Метерлинка. И вот сейчас, например, Владимира Преснякова, он пел нам про синюю птицу. Это символ мечты, да, чего-то прекрасного, несбыточного. Но синяя птица — это ведь совсем конкретная птичка. Синяя птица в природе существует. Это так называемый лиловый дрозд. Действительно, очень красивая, необычно окрашенная птица. Это вот прям дрозд, но синий. Такой даже прям лиловый, истинный, даже фиолетовый. Он поет. Красивые трели такие необычные. И даже в неволе способен петь, говорят. А это вообще с птицами и с людьми бывает нечасто. Русское радио в ваших приемниках. Еще что-нибудь умное вам расскажу через пару-тройку красивых песен. Ну и в следующем часе в начале будет обязательно стол заказов. Меня зовут Максим Привалов. Это Русское радио. Не уходите.

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Александр Панайотов и Алиса на русском радио. «Бумажный змей» — своеобразное, новое, свежее прочтение известной, любимой, знаменитой песни. Нравится. Добавляем в коллекцию. Точно. Стол заказов в 18.00, кроме личных поводов, дни рождения, там, большая любовь, приветы, поздравления с выпускными или что-то такое. Есть еще и такой повод всероссийского масштаба для поздравлений. Дело в том, что сегодня в Новосибирске праздник. 133 года отмечает этот прекрасный город, отмечает прям все выходные напролет. Сегодня кульминация событий, кульминация праздника. Я был в Новосибирске, мне очень понравилось. Город такой динамичный, очень молодой, очень много молодежи. Прям такой наукоград, все кипит, все очень необычно. Поздравляем вас, дорогие наши слушатели в Новосибирске. Многие лета вашему чудесному городу. Ну и русское радио, разумеется, с вами.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Жили X5 и Май для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и Май с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство снизило обязательный норматив продажи бензина на бирже. Чтобы избежать резких колебаний оптовых цен на топливо, норматив сокращен с 15 до 10%. Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего выпущенного топлива, который нефтяные компании обязаны продавать через Петербургскую товарно-сырьевую биржу. На этой неделе в кабинете министров прошло совещание по ситуации на топливном рынке. Было решено пока не вводить полный запрет на экспорт дизельного топлива. Производителей автомобилей и другой сложной техники обяжут передавать сервисным центрам техническую документацию. Такой проект закона рассматривается в Госдуме. Мера призвана снизить расходы граждан на обслуживание и ремонт. Как отметили депутаты, сейчас отсутствие схем, чертежей и рекомендаций по ремонту приводит к необоснованным тратам. Автовладельцу могут предложить заменить сложный агрегат, двигатель или коробку передач, хотя иногда достаточно поменять одну единственную деталь, например, шестеренку. В России можно будет использовать произведения без согласия наследников автора. Владимир Путин поручил правительству разработать соответствующие поправки, пишет Интерфакс. Ранее председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков рассказал президенту о том, что некоторые покинувшие страну наследники авторов запрещают ставить спектакли на основе литературных произведений своих предков. Он попросил президента исправить ситуацию. В завершение о спорте. Аргентинский футболист Лионель Месси первым в истории забил в 7 матчах чемпионатов мира подряд. Рекордная серия, которая началась еще на прошлом мировом первенстве в Катаре в 2022 году, продолжилась сегодня в матче с командой Иордании. Месси установил окончательный счет 3-1. Аргентина вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе. До этого Месси на нынешнем турнире забивал алжирцам и австрийцам. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И снова здравствуйте. Вечер воскресенья. В эфире по традиции провожу я. Меня зовут Максим Привалов. Приглашаю вас оставить мне компанию. Начинается вечерний стол заказов. В течение часа можно и нужно передать свой привет, какие-то приятные слова, кого-то с чем-то поздравить, признаться, что хотите. Можно даже похвастаться, как здорово вы проводите эти летние выходные. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Набирая сообщение, проверьте, все ли там правильно, запятые, знаки препинания. Ну, это, конечно, по желанию, но все-таки, да, иногда Т9 поправляет послание, оно становится нечитаемым. Лучше перепроверить. Ну и, конечно, поставьте подпись. Также приглашаю вас посетить, стать нашими друзьями в социальных сетях, группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках, официальные группы Русрадио подтверждены, они такие вот с галочками, верифицированы. По-английски надо забить Русрадио слитно. Там в группах тоже можно общаться. Жду вас.

0: Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алло, алло, стол заказов на Русском радио. Выходите на связь, пожалуйста. Добрый вечер всем слушателям. Вчера состоялся выпускной в 11 классах. Вот с этого сообщения мы начнем. Я выпустила первый свой выпуск. Очень довольна, ребята образованные. Александре, Егору. Также там есть Василиса, есть Валерия. Помните, вы лучшие. Белостокская школа Одесского района. Классный руководитель Галина Анатольевна Антонова. Спасибо. Это вам спасибо, дорогая Галина Анатольевна. Поздравляем вас с праздником и с началом долгожданных каникул. Отдохните хорошо. Поздравьте Ларису Карапульскую с окончанием... ее дочь Рита закончила 11 класс золотой медалью. Муж Константин. Так вас мы тоже, получается, поздравляем. Или там немножко более сложные связи семейные. Неважно, дорогая Рита, мы вас поздравляем с окончанием, с золотой медалью. Вы знаете, у меня тоже когда была медаль в школе, я ее вот очень долго не открывал, а потом, когда открыл, нашел эту коробочку. Она прям, ну, такая совсем не в состоянии была. Подоблупилась, подоблезла, но, тем не менее, ценности не потеряла. Добрый вечер, Русское радио. Большой вам привет из Петрозаводска, север Карелии. Кажется, наконец-то и у нас наступило лето. Большой привет любимому мужу Юрию. Он самый лучший мужчина. Также сыночке, корзиночке Александру. Саша, ты очень громкий. Дочери Светлане, внукам спустя 10 лет. Вся семья в сборе. Русское радио объединяет всю страну. Так и есть. Привет вам. Отличного лета. Ну, подумаешь, оно у вас просто было такое очень медленное. Практически какое-то... как называется? Тотально далеко. Это кто там? Эстонское лето. Ну, это же те края примерно. Маме привет. Она как раз сейчас слушает. Тете Гале привет. Оле. Настроение замечательное. От Алены. Поздравьте, пожалуйста, родного брата Владимира Селезнева с днем рождения. Здоровья ему и счастья, успехов во всем, благополучия, исполнения желаний. Родные Елена, Саша, Сережа и Настенька. Послание гораздо больше, чем я успеваю охватить. Даже взглядом. Ну, ничего. Целый час наш. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер. Отправляйте.
0: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера «Чанган Гермес». Минеральные воды «Автомобильная 19».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» комплектации «Комфорт» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
9: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
11: Подробности по телефону +1 8 20.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-881. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
14: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до -40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
15: Сегодня я на работу вышел пораньше. Ну, чтобы опаздывать не торопясь.
16: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Андрей, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: рассказов русского радио.
1: Все так. Воскресенье, лето, стол заказов на русском. Обмениваемся хорошим настроением и даже фотографиями того, где вы, как, с кем и чем отмечаете эти выходные. Спасибо вам за это отдельно. Мужу Юрию привет. Он сейчас поливает помидорки в теплице, слушает русское радио. Люблю тебя, солнышко, твоя Лилия. И у вас тоже, дорогая, такое имя красивое. Вот прям в руках садовника цветете. Надеюсь, а он у вас, видите, какой заботливый. Помидорки. И вас оберегает. Добрый вечер, русское радио. Радио, пожалуйста, привет маме Ирине, бабушке Наташе. Привет в Сергиев Посад, кстати, летит от Данилы, вижу. Здрасте, любимое русское радио. Привет родственникам, друзьям, подругам. Алиса из Санкт-Петербурга. Ой, Алиса, у вас там самый красивый выпускной по традиции проходит. Те самые алые паруса. Хочется выразить благодарность за то, что вы помогали мне вчера и сегодня в постройке кры...

коллегам, родственникам. Поздравляю отдельно Анюту, это как раз коллега. С днем рождения. Счастья и здоровья. Не болей. Отправила Катя. Добрый вечер, Максим. Кирилл из Москвы нас приветствует. Привет маме Наталье и папе Александру. Также деревне привет. Деревня в Благовещенском районе Алтайского края. Он там сейчас гостит. Бабушке Валентине Васильевне, сестре Марии, всему коллективу Русского радио. Сейчас отдыхаю, наслаждаюсь летом на гамаке. Провожаю закат, любуюсь радугой, слушаю вас. Ой, слушайте, какие красивые виды и радуга, и закат. Ну, вот прям умел бы рисовать, запечатлел. Хотя сейчас все это заменяет, конечно, нам цифровая техника. Два клика и, пожалуйста, шедевр у тебя в социальной сети. Стол заказов на русском 8 916 003 105 7. Номер для сообщений через мессенджеры. Вперед!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый день! Сегодня двухлетие нашей свадьбы. Так начинается сообщение от Ольги. Люблю мужа еще сильнее. Оля в Берлине, кстати, любит мужа. Оля Габонова, привет вам большой. Ну, 2 года, это, конечно, срок такой, испытательный. Пусть будет 22 и дальше, и дальше, и дальше. Дорогой Русское радио, привет. Едем с мужем из Курска в Москву. Пожелайте нам удачи, чтобы мы нашли бензин и доехали домой. Это на злобу дня, понимаю. Дорогое Русское радио, второй день лежим на озере. Спасаемся от жары. Слушаем, наслаждаемся выходными. Привет из Германии от Алексея и Вики, всех, кто знает нас. Всем, кто знает нас, хорошего настроения. И, конечно, вам, Русское радио, тоже привет. Мы наслышаны про вашу жару, что там глубоко за 30. И даже ночь не приносит долгожданную прохладу, сплошной зной. Ну, лето, оно такое, что вы хотите. Этот, как говорится, да, терпите, потом зимой вспоминать будем, как хорошо было, тепло нам. Доброго времени суток, привет любимой жене Леночке, ее женскому коллективу, с праздником, девочки, с уважением к вам, Роман. Роман, с которым праздником вы девочек поздравляете, не очень понятно, я сегодня посмотрел, что там за праздники у нас. День, что, праздник чистой посуды, женский праздник, ну... Как сказать? День Новосибирска города, тоже праздник. Может, они в Новосибе? Да нет, вроде. Судя по номеру. Ладно, стол заказов на русском. Вернемся к сообщениям через пару мгновений, пока Сергей Лазарев рвется для вас петь. Расскажи.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрейшего вечера всем, кто на волнах русского радио. Меня зовут Максим Привалов. Как зовут вас? Не забудьте об этом упомянуть. Вот Наталья из Калининграда, молодец, представилась. Мужу Димуле передает привет. Милый, люблю тебя. Очень прохладного, классного вечера. У нас жара плюс 37. Ой, Наташа, не пугайте, она ж к нам идет, она ж скоро прибудет. Привет семье Зинковским в Москву и Адлер. Это, кстати, не подписано, не знаю от кого. Так, что у нас еще? Здравствуйте. Ой, длиннющее какое сообщение. Пламенный привет из Бангладеш, любимой единственной жене, Флюзе, из Башкирии. Считаю дни до нашей встречи, встретимся на берегу океана. Я всегда мысленно с тобой, не переживай, не беспокойся. Расстояние не преграда для нашей огромной любви. Русское радио, огромное спасибо, что вы нас объединяете. Люблю тебя, твой Артур. А, я помню эту красивую пару и красивую историю любви. Он строит там атомную станцию, она его ждет. Ой, как романтично. Хочется поздравить сестренку Таню с выпускным. Пусть впереди тебе сопутствует только удача. Сестра Дина поздравила. Так, вот такое у нас есть. Большой привет сыну. Очень жду, соскучилась. 6 месяцев не видела. Едет из Санкт-Петербурга после окончания первого курса в Калининград. Любимый хоккеист и самое дорогое, что у меня есть в жизни. Люблю, скучаю, жду. Любящая мама, которую зовут Надежда. Пару часов и обниму тебя на перроне. Ой, счастливой вам встречи как можно скорее. Пусть поезд не опоздает.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
6: Что не пошло по плану, то идет своим чередом. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Широкими мазками. Быстренько-быстренько. Финальные приветы. Здравствуйте, Ольга. Нам пишет привет мужу, Диме Иванову, дочке Джессике и Максиму. Люблю вас. Кто Максим в данном случае, непонятно. Привет городу Торжку. Хочу сказать Юре Шитареву, что я его люблю. Он самый лучший мужчина в мире. Пришло анонимно. Добрый день, Максим. Хорошей дороги пожелайте. Настроение тоже такого же хорошего. Мирославе, Анечке и Сашуле. Едем в Ставрополь. Всю дорогу ливень. Сообщение от Алены. Это к деньгам, Ален. Все к деньгам. Я так, по крайней мере, смотрю на жизнь. Здравствуйте. Хотелось бы в день счастливых сердечных объятий поздравить жену Ирину Шлягер, наших друзей, с праздником. Праздник, когда рекомендуется дарить теплые объятия близким, даже незнакомцам, чтобы делиться добром. Вот такой вот неформальный, необычный праздник. Из солнечной Германии у нас плюс 40, Сергей Шлягер. Ну, у вас и так плюс 40. Какие еще теплые объятия? И так жарко будет, еще жарче. Артем Сорокин пришел в студию. Привет тебе.
2: Привет, Максим. У них плюс 40, Сергей Шлягер. У нас дальше шлягеры. И точно так же горячо будет в эфире. Единственное, я не знаю, как у тебя, у меня ощущение, что я ничего не успел за эти выходные, но, судя по твоему бодрому виду, ты все успел.
1: У нас работа такая. Спросите меня, как все, а я не успеваю. Но делаю вид, что все в порядке. Все, оставайтесь на русском и никуда спешить не надо. Все, вы уже нашли лучшее. Пока.
2: Пока.
0: Новая песня на русском.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.
2: Я жду тебя.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. Грант. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Информация о условиях розыгрыша, срока и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы. Кастрюлей. Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. Кастрюлей. Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
5: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
6: Жили X5 и EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 и EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейд».
7: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля. Размер выплаты повысит на уровень инфляции. В Госдуме уточнили, что реальный уровень инфляции по итогам года определяется в январе, поэтому сейчас нельзя точно сказать, насколько вырастет мат-капитал. Осенью Кабинет министров внесет проект федерального бюджета, рассчитанный на основе прогнозной инфляции, однако фактический показатель может отличаться. В России могут появиться отдельные тарифы на зарубежный интернет. Причина – мораторий на расширение международных каналов связи, который операторы подписали с Министерством цифрового развития. Как пишет РБК, один из возможных сценариев – разделение интернет-тарифов на два типа – базовый, с доступом только к российским ресурсам по текущей или более низкой цене, и расширенный, с доступом к зарубежным сайтам и сервисам за дополнительную плату. Решение пока не принято, крупнейшие операторы связи ситуацию не комментируют. Между тем, россияне стали проводить меньше времени в интернете. Причины – сильный отток аудитории мессенджеров и перераспределение времени пользователей на ресурсы из так называемого «белого списка», которые доступны во время ограничений, пишет издание «Коммерсант». Наибольшие изменения зафиксированы в апреле и мае, когда медиапотребление снизилось с 256 до 243 минут в день. Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге прошел без нарушений. Безопасность обеспечивали около 1000 сотрудников Росгвардии, пишет ТАСС. По данным петербургской администрации, в праздновании минувшей ночью приняли участие около 65 тысяч человек. Праздник «Алые паруса» впервые состоялся в Ленинграде в 1968 году. Затем он не проводился. В 2005-м традицию возродили. С тех пор он ежегодно проходит в июне во время «Белых ночей». О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин. Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
2: Последнее воскресенье июня на календаре. Ну что, можно сказать, что треть лета почти закончилась. С чем это можно сравнить? Это, знаете, как доесть верхнюю треть мороженого эскимо, самое вкусное уже позади. Теперь пойдут шоколадные глазури и палочка. Ну, в смысле, июль-август. Это как первый круг в Формуле-1. Все стартовали с таким диким энтузиазмом, но резина начинает уже перегреваться. В общем, за июнь, если честно, мало что успелось, но у нас с вами есть еще две трети, самые вкусные две трети бокала, а значит, все еще впереди, все еще успеем, обязательно успеем. А как и впереди, вечер на русском, воскресный прекрасный вечер, любимые лучшие хиты ставлю я, Артем Сорокин. Всем большущий привет, начинаем прекрасный вечер.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Но всю свою красоту русскую Ханна, между прочим, показала вчера на выступлении в Кургане. Ханна вчера стала главной звездой праздника в честь Дня молодежи на площади Ленина города Кургана. Не только исполнила хиты, но и активно общалась с публикой, пригласила на сцену местных выпускников и даже позвала двоих ребят, Данилу и Витю, в свою команду. Ну вот так и хочешь сказать: ох, Даня, ох, Витька, запомните на всю жизнь это выступление рядом с Ханной на площади в Кургане, а может быть, кто его знает, и в команду танцоров потом попадете. Но будьте аккуратны! Поднимаю я палец в студии Русского радио, палец вверх. Мир шоу-бизнеса полон опасностей. Один неловкий поворот, одно неловкое движение, и все. И все, как говорится. Ну, в общем, еще раз хочу поздравить с Днем молодежи прошедшим и с Днем выпускников. Всех, кто выпустился, всех, кто молодежь, а молодежь мы все. Так что будьте счастливы, пусть все обязательно получится.

конечно, мысль греющая душу про «не разлюбим никогда», но, увы, в реальности все иначе. Мне нравится, знаете, какая точка зрения, друзья, что когда люди встречаются, влюбляются, то вселенная, Господь Бог, уж я не знаю, как хотите так считайте, как бы показывает вам друг друга настоящих. Вот то, какие вы есть в реальности. Искренние, терпеливые, заботливые, открытые, а потом понемножечку эта шторочка закрывается через годик-другой, и чтобы поддерживать вот то самое первое чувство, которое было в начале, это уже, конечно, труд. Это уже нужно трудиться, терпеть, пытаться привнести им что-то новое, стараться и так далее. А не то, что любовь прошла, завяли помидоры. Но тут, в общем, сколько людей, столько мнений. Тема души вообще сложная штука. Может быть, Алла Довлатова попробует нам разобраться, поможет нам разобраться через пару минут на русском радио. Пока же классный воскресный вечер. Здесь продолжит Five Star Family. Вместе мы. Песни, которую надо точно слушать громко. Все, кто слушает тихо, делайте громче. We'll be right back.

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Здравствуйте, дорогие мои слушатели! С вами снова Алла Довлатова и наши любимые крылатые выражения. Сегодня вспомним историю фразеологизма «подвести под монастырь», то есть поставить в крайне затруднительное положение. Я бы даже сказала, прям подставить человека конкретно. История возникновения этого выражения очень интересная, и версия есть не одна. Начнем с первой. Когда случалось, что человек все терял – семью, кров, здоровье, то выход у него был только один – уйти в монастырь, так как в святых стенах людям давали и жилье, и еду, и одежду, и работу. Но мне больше нравится версия вторая. В раннем средневековье набеги на города совершались часто, поэтому церкви и монастыри использовались как крепости. Воины хитростью и смекалкой заманивали врагов под хорошо укрепленные и защищенные церковные стены и начинали сражение. Такой бой заканчивался победой русичей. То есть фраза «подвести под монастырь» означала заманить в опасную ловушку. Ну и, наконец, третья версия связана с семейным укладом. Если нерадивый муженек побивал свою драгоценную, то в поисках защиты жены обращались в церковь. И если доказывали свою правоту, то нерадивых мужей отправляли в монастырь замаливать грехи. Вот так жена мужа своего подводила под монастырь. Но это, слава богу, уже история. Как говорила Ирина Зеленая, помните, да? Что это уже не наши мужья и не наши жены. Наши-то добрые и хорошие, и любят друг друга. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Любите друг друга. Это так прекрасно. С вами была Алла Довлатова.
0: Русское радио. Лето, дача, сорняки, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
6: 12+.
8: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Бабочки в животе как метафора влюбленности, хотя вот оказывается в ряде стран насекомых, в том числе представители отряда чешуекрылых, бабочек, а чаще их гусениц и куколок, употребляют в пищу, о боже мой. Например, в Таиланде, Китае, Вьетнаме и Южной Корее едят куколок тутового шелкопряда, их жарят, засаливают, добавляют в блюда. В Африке, например, в Ботсване, Мозамбике и Зимбабве популярны блюда из гусениц, бабочек. Приятного аппетита. Их сушат, тушат с овощами. У австралийских аборигенов в рационе встречались и взрослые бабочки, с них удаляли крылья и чешуйки, а затем ели и перемалывали в пасту. Фу, какая гадость! При этом чаще в пищу идут именно куколки, они питательные и проще в заготовке, чем взрослые особи. Фу, это неприятно. Но, друзья, мне кажется, все это не для нашего российского желудка. Точно не рекомендую так делать, особенно летом. Ну вот надо на 10 раз смотреть, что ты ешь, как ты ешь, мыть руки, овощи, фрукты мыть, салаты с мазиком лучше не покупать. Мы с вами летом болеть не должны. Это Русское радио. Привет всем!

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Жили X5 EMI для мира, где технологии стремительно меняют все. Номер один по продажам среди гибридных автомобилей в России. Два источника энергии, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Жили X5 EMI с выгодой до 300 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действует в июне этого года и состоит из выгоды, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе «Трейдинг».
4: Для тех, кто не успевает готовить, но предпочитает домашнюю еду, есть мы – «Кастрюлей». Доставка домашних блюд прямо в кастрюльках. Первое, второе, салаты, десерт. «Кастрюлей». Доставка до двери бесплатно. 8-960-403-11-85.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева, 81А. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: слушаете «Русское радио». Все будет хорошо.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Кабинет министров в очередной раз рассмотрит запрет на экспорт дизельного топлива. Совещание по этому вопросу состоится завтра, 29 июня. На этой неделе правительство не стало запрещать продажу солярки за границу, решив, что запасов дизельного топлива в стране достаточно. При этом вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить дизелем сельхозпроизводителей. Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал ситуацию на автозаправках в регионе контролируемой. Очереди за бензином есть, но подмосковные власти работают вместе с правительством над тем, чтобы ситуация нормализовалась, отметил глава региона. Ранее вице-премьер Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили снабжение столицы топливом. В правительстве отмечали, что дефицита бензина в стране нет, а трудности возникли с доставкой топлива в регион. Другим новостям. Выпускникам колледжей и техникумов начнут выдавать дипломы нового образца. Документы станут более подробными и информативными. Появится специальная строка, указывающая на форму организации образовательной деятельности. Также изменится способ отражения результатов государственной итоговой аттестации. Вместо одной строчки с оценкой теперь в приложении появится целый развернутый блок. Отдельно укажут уровень экзамена, общий балл за все задания, максимально возможный балл, а затем построчно перечислят каждое задание с указанием полученных и максимальных баллов. В завершение о погоде. В Москву на следующей неделе вернется жара до 30 градусов. К этой отметке температура приблизится 3 июля, прогнозируют в столичном метеобюро. В центре Москвы может быть еще жарче. При этом практически каждый день ожидаются кратковременные дожди. Однако жара надолго не задержится. По прогнозам синоптиков, к следующим выходным посвежеет до плюс 20 градусов. На этом пока вся информация о развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Ох, как я рад, что в моем доме, друзья, закончилась темная полоса. Несколько дней назад наконец-то включили горячую воду. Да, некоторые вещи мы начинаем ценить только тогда, когда их теряем. Анекдот на эту тему. Значит, 2 дня не было горячей воды. Из ванной доносится крик, радостный крик жены. Ура, горячую воду дали. Только она коричневая и холодная. Вот все-таки насколько мы с вами привыкли жить с горячей водой? Ведь правда? Греть тазики, чайники, это тоже вроде нормально, но неудобно. Долго, вдоволь водиться, не политься, не погреться, не понежиться в ванной. Обладатели бойлера сейчас, конечно, над нами хихикают. Ну вот пока не успели мы еще бойлер поставить. Обязательно его поставим, но не сейчас. Поражает другое. Вот как бы уже и технологии дошли до космоса, и нейросети, и искусственный интеллект. А мы все живем с отключением горячей воды. Но ничего, справимся. И не с таким ведь справлялись, правда? Помогут в этот вечер и не только русские, и не только русские. И самые лучшие песни на русском радио у нас в продолжении. Максим, нежность, вам хорошего вечера.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. «Ас Медикал», Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Ну, не только любовь не лечится, еще и на выходных не лечится желание сходить по магазинам, пошопиться. Правда, формат традиционных магазинов одежды все больше уходит в прошлое. К моему сожалению, я, Сорокин, люблю походить по обычным магазинам одежды. Не знаю, как вы. Не торопиться в примерочных пунктах выдачи заказа, когда за тобой еще 10 человек, а взять, не знаю, там 10-15 вешалок и спокойно померить, конечно, слушая русское радио в наушниках. Правда, чего там душой кривить? Шопинг за 35 это бывает еще и так. Устал, пока ехал до торгового центра, поел на фудкорте и поехал домой. Такое тоже бывает, это правда. Ну вот, кстати, статистика такая: 60% россиян предпочитает ночной онлайн-шопинг. Это те, кто все-таки рассчитывают примерить в пункте выдачи заказа. 46% шопятся ночью, потому что поздно ложатся спать. 45% заявили, что в позднее время их вообще никто не отвлекает. 33%, когда нужно что-то срочное заказать, тогда они могут и ночью это сделать. 28% нет времени на покупки днем. Статистика такая. Я вам желаю хороших покупок, если вы сейчас где-то в торговом центре или сидите за компьютером, что-то заказываете. Надеюсь, все понравится.

Дай 5! Желание всех, кто сдает экзамены этим летом. И тут вот, кстати, есть парадокс, друзья, который я хочу лишний раз напомнить всем выпускникам или тем, кто будет сдавать экзамены в вузы вступительные. Особенно

Тем, кто рассчитывает на оценку отлично, а не так, как я, Сорокин, троечник в свое время. Короче говоря, если вы хотите оценку 5, мне кажется, не нужно показывать это преподавателю очень сильно. Но это же такой психологический момент. Если преподаватель видит, что вы очень хотите пятерку, очень хотите пятерку, как вы думаете, что он вам поставит? Он вам поставит 4, 5 он вам не поставит. Поэтому, делайте все возможное, не показывайте, что вы хотите 5, и, скорее всего, пятерка тогда будет. Мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, это работает именно так. Всем, кто поступает этим летом, я желаю только удачи. Уж не знаю, халява, не халява, но тем не менее, пусть будет удача сопутствовать вашим экзаменам, пусть все получается. И, конечно же, на празднике, который у вас будет после поступления, включайте «Русское радио».

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
1: Ух ты!
3: Круто.
2: Интересно.
1: Да. Не,
3: ну, дикий мед, это, конечно, вот тоже вкусно.
2: Да.
3: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
2: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
1: Ну, это как термос.

0: Бизнесе на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
4: 15+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
5: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Активная творческая жизнь в шоу-бизнесе точно как комета. Может быть, поэтому, а точнее, поэтому многие артисты стараются заработать как можно больше, пока есть востребованность. Вот, например, интересная история случилась с Джонни в конце весны. Он стал лицом рекламной кампании сети точек по продаже клубники. Как это странно бы ни звучало. Контракт рассчитан на 3 месяца, а гонорар составил 150 миллионов рублей. Неплохо. В рамках сотрудничества Джонни должен был сфотографироваться с ящиком ягод и снять короткий ролик с определенным слоганом. Ну, что сказать, молодец Джонни. По-моему, его музыка очень даже у многих девушек ассоциируется с такой клубничной, томной, романтической приторностью. Как бы это странно ни звучало, но тем не менее, по-моему, это очень даже соответствует его образу. Молодец Джонни, все правильно. Мы же с вами, как комета, летим к новинкам. У нас буквально через 2,5 минуты на русском радио очень приятная песня. По-моему, мне кажется, она даже событие этого месяца. Что это за песня? Услышим. Пока же Стас Костюшкин и Настасья Самбурская «Невеста».
1: Артем Сорокин.

0: Реклама на русском. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
4: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
6: Подробности по телефону звездочка 1820.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
8: Я так клево пою, что соседи начинают аплодировать мне по батареям.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Владимир Путин отметил, что несмотря на дефицит бензина и очереди на бензозаправках, нефтеперерабатывающие заводы НПЗ работают на полную мощность. Глава государства добавил, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы горючего. Владимир Путин поручил принять меры для стабилизации ситуации с топливом. К другим новостям. В автошколах планируют ввести программу обучения для праворульных машин. Это коснется регионов с большим количеством транспорта с правым рулем. Этот вопрос прорабатывают Министерство просвещения, МВД и Минпромторг, пишет российская газета. По данным госавтоинспекции, в России из 70 миллионов автомобилей всего 2,5 миллиона машин с правым рулем. Это менее 4% от общего автопарка. В основном такой транспорт сконцентрирован на Дальнем Востоке. Производители одежды начали менять размерные сетки. Общий тренд на похудение и изменение параметров тела заставляет бренды пересматривать подходы к посадке одежды и онлайн-шоппингу. Как пишет газета «Известия», все больше покупателей сталкиваются с тем, что одежда перестает сидеть так, как раньше. По словам аналитиков, особенность ситуации не только в самом факте снижения веса, но и в скорости и характере изменений. Тело может трансформироваться быстрее, чем раньше, причем меняется не только общий вес, но и распределение объемов. Ну и последний. Искусственный интеллект впервые выиграл дело в суде. Нейросеть самостоятельно составила жалобу и подготовила все документы для заседания. Благодаря ее работе истец смог взыскать долг в 7 тысяч фунтов. Дело происходило в Великобритании. По мнению российских адвокатов, уже есть дела, которые можно поручить нейросетевому агенту. Они представляют собой стандартные процедурные вопросы, например, взыскание долга по расписке. На этом пока все. Эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин
0: на русском радио.
3: Ну, конечно, спасибо Вячеславу Цыбе за новости. 21.02 в столице, воскресенье близится к финалу. И как же быстро вновь прошли выходные. Быстрее выходных заканчиваются только деньги. Но режим экзистенциального кризиса мы с вами включать не будем. Все хорошо, в планах замечательно завершить эту неделю. У нас с вами через час примерно стол заказов на русском радио. Ну, а в этом часе Артик и Асти, Сергей Лазарев, Жасмин, Дмитрий Маликов, гости из будущего, Денис Клявер и не только, а здесь Бурито.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали, да?
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

Да, вот такое же настроение воскресным вечером, честно говоря, настроение в стиле царя Ивана Грозного из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». «Не трожь меня, старуха, я в печали». Вот и звонки примерно с таким же настроением. Ну, кстати, интересно, друзья, а что лучше, вот грустить или быть оптимистом? Согласно исследованиям, однозначного ответа нет. Успех зависит от сферы жизни. Оптимисты, например, чаще оказываются успешнее в жизни, так как их позитивный настрой способствует настойчивости в достижении цели, лучшей адаптации и, как следствие, более высокому субъективному качеству жизни, здоровью и даже доходу. Однако, поднимаю я палец вверх, в предпринимательстве, например, пессимистичный взгляд, более реалистичный взгляд может быть выгоднее, позволяя лучше оценивать риски и принимать взвешенные решения, что приносит на 30% больше дохода. Но частенько такое бывает, что директора и руководители компании, они такие более пессимистичны, более их нужно убеждать в чем-то. Так что пессимист вы по жизни или оптимист? Ну, в общем, выбирайте свою сторону. Мы же на русском радио, как мне кажется, с нашим слоганом «Все будет хорошо». Ну, такие реалисты.

Даже не хочется слышать этого слова из пяти букв. Никакой осени. Нет такого времени года. Только лето. У нас еще отдыха. Непочатый край. Лето короткое, поэтому нужно спешить съесть все мороженое, пока оно не растаяло, и загореть, пока не сгорел. Так что график очень плотный. Я вот, Сорокин, завтра на недельку отчаливаю. Сгоняю в свой родной Краснодар. Краснодар встречай. Смотрю погоду.

Ну, как там у вас? +30, +31, +32. То, что мы любим. Только жара, только хардкор, что называется. Ну, и, конечно, всем регионам страны я желаю хорошей летней погоды. Вот, друзья, как хотите, вот какая погода вам нужна сейчас, пусть такая и будет. Потому что я знаю, что некоторые, в частности, сельскохозяйственные регионы, наоборот, хотят, чтобы была погода дождливая, чтобы природа, так сказать, позаботилась о будущем урожае. Так что, ну вот, что вам нужно, пусть то и будет. А по части музыки все уже определено. Дмитрий Маликов скоро, Сергей Лазарев чуть-чуть подождать придется, Артикасти прямо сейчас.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступления артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: с вами тоже будем рядом уже в следующем часе в столе заказов. Наше желание передать привет, оно всерьез, а не увлечение. Для сомнений нет ни единой причины. Размер привета имеет значение, но это как бы продолжая логику песни «Винтаж». Как всегда, кратко, сестра таланта, поэтому, друзья, не забывайте об этом. Понемножку будем перемещаться с вами в следующий час. Конечно же, он будет богат чумовыми, крутыми песнями для финала воскресенья. И, разумеется, приветами от меня, Артема Сорокина, тоже вам всем большой привет. Доброго вечера, хорошего настроения. Чем бы вы ни занимались, оставайтесь лучше впереди.
1: Артем Сорокин.
2: Все

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент заявил, что выборы в сентябре пройдут в строго установленные сроки. Будут приняты все меры для обеспечения безопасности, подчеркнул Владимир Путин. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Центр избирком уже утвердил трехдневное голосование, отметив, что такой формат удобен гражданам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в новых регионах. В России с 1 июля будет введен новый порядок формирования кредитной истории. В нее добавят информацию о предыдущих кредиторах. Сейчас при переуступке прав в кредитную историю попадают только сведения о том, кому передан кредит, а предыдущий кредитор не указывается и невозможно понять, кто был предыдущим заимодателем. По словам финансовых аналитиков, нововведение будет актуально, например, когда в течение дня у заемщика сначала возникла просрочка, но потом была сразу же погашена. В России второй месяц дешевеют новые квартиры. Застройщики отказываются от повышения цен из-за снижения спроса на жилье. Во втором квартале года объем продаж сократился более чем на 20%, а сроки реализации строящихся объектов увеличились до 3 лет. По данным риэлторов, на данный момент в 65% жилых домов действуют скидочные программы. Дисконт составляет в среднем 6%. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу стартовал раунд плей-офф. Программу 1/16 финала открыл матч ЮАР-Канада. Эти команды заняли вторые места в своих группах. Встреча только что началась. Всего из 48 участников мирового первенства в 1/16 пробились 32 сборные, по 2 лучшие от каждой из групп, плюс 8 сборных, занявших третьи места. Розыгрыш первого раунда плей-офф продлится примерно неделю, до 4 июля. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну все, давайте уже общаться наконец-таки, чтобы закрыть гештальт. Нам надо правильно завершить воскресный вечер, а то я уже весь вечер молча сам переписываюсь с собой в двух чатах, сам себе передаю приветы, сам себе отвечаю. Давайте уже мы друг другу будем передавать приветы, это гораздо правильнее. Плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры. Меня зовут Артем Сорокин. Я приветствую всех, кто недавно включил русское радио. Правильно сделали. Начинаем. Андрей Лабор пишет. Добрый вечер. Хочу передать приветы жаркой Беларуси, Барановичи, семье Лабор и Юрчик. Сейчас сидим в бассейне. Русская, вы лучшие. А далее Ольга. Привет из Слонима, Беларусь. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого мужа, папочку и дедушку Кисляка Сергея. С днем рождения. Мы тебя очень любим. Дальше спрашивает Ольга Крейсман. Я хотела спросить, а когда лучше отправлять сообщение? До или во время программы «Стол заказов» русского радио? Ольга, я вам отвечаю. Сейчас, прямо через приемник. Вот прямо сейчас берите в руки ваш мобильный телефон и пишите привет в наши мессенджеры по номеру плюс 7-916-003-105-7. Самое время! У нас в этом часе, кстати говоря, много любимых песен. Вот прямо сейчас «Лицей», чуть позже Владимир Пресняков. Начинаем!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А между прочим, эту песню Владимир Пресняков посвящал в свое время Роману Костомарову, когда он был на этапе выздоровления. Так что, друзья, все, кто сейчас приболел, ну мало ли, летом-то вообще бывает всякое. И желудок, и простуда где-нибудь под кондиционером. Выздоравливайте поскорее, все, кто сейчас больным, слушает русское радио. Юлия Александровна пишет: добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужчине Евгению. Безумно тебя люблю и скучаю. Юлия, город Орел. Сергей Чернов: привет, русское радио, привет друзьям и знакомым. Ольга на связи: передайте привет самому лучшему мужчине. Тим, еще немножко, и мы будем вместе. Люблю тебя, Ольга. Так, дальше. Я Вера из Краснознаменска, Московской области. Прошу поставить песню «Алло, алло, алёшенька» для моего любимого дедушки. Он ее очень любит. Спасибо, дорогое русское радио. Вера, ну посмотрим. Сейчас пока не вижу все, что у нас тут будет происходить. Вполне вероятно. Пишет Ольга из Санкт-Петербурга. Едем с дачи в город. Прошу передать привет моему мужу Евгению и моим сыночкам Диме и Лёше. Ребята, я вас очень люблю.

остается воскресным вечером, как не танцевать. Это, знаете, друзья, воскресенье заканчивается, завтра понедельник, и своего рода как Титаник уходит под воду. Вот мы как на палубе оркестр играл, то же самое мы с вами. Танцуем, радуемся, воскресенье заканчивается. Ну а чего, голову пеплом, что ли, посыпать? Александр Герасимов пишет: добрый вечер, очень хочу поздравить друга Толика Селютина с днем рождения, желаю здоровья и счастья. Привет Серому и Алле, всем здоровья, счастья и любви, друг. Добрый вечер, любимый русский радио. Здравствуй, Артем. Это Татьяна пишет. Поздравляю сегодня свою племянницу Ксению Радостеву из Москвы с окончанием школы. 26 июля был выпускной. Ксюша, ты была там, как настоящая принцесса. Пусть твои мечты сбываются, и ты поступишь в тот институт, куда хочешь. У тебя все получится. Я верю в тебя. Счастья тебе, дорогая наша. Успехов и удачи. С любовью, Татьяна и все родные. Александр, всем привет из Москвы. Проводим с семьей долгожданный выходной. Привет моей любимой жене Анечке, дочкам Полиночке и Дарюше, сыну Павлу и нашим питомцам Мальтуше и Милке. А еще привет нашим родственникам в Йошкар-Олу. Всем добра и мирного неба над головой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, мы дружить с вами будем далее с Валерией, Стасом Пьехой и Николаем Басковым на русском радио в столе заказов. Меня зовут Артем Сорокин. Всем машу рукой. Большой привет. Пишите в наши мессенджеры +7 916 003 105 7. Добрый вечер. Сергей Киреев пишет: хочу передать привет своему сыну Игорю и пожелать ему удачи завтра на экзамене. У тебя все получится. Верь в себя. Ты справишься с любыми трудностями. Поддержим вместе. Сергей, город Архангельск. Сергей, ну, правильный настрой, мне кажется, для сына Игоря. Удачи, пусть все получается. Хотя я бы, у меня сына пока нету, и дочки тоже нету. Но я бы сказал так: знаешь, получится — хорошо, не получится — пересдашь, все будет нормально. Ну, чтобы человек шел на экзамен и не думал, что если что-то не получится, что это конец света. Да нет, это не конец света, все будет нормально, все будет хорошо. Тема, привет. Людмила пишет: прекрасного настроения, отличного вечера, удачного тебе отпуска, доброй дороги, долгожданной встречи с родителями, и пусть погода не подводит. Люда, большое спасибо. Всем остальным музыкальным диджеям, ведущим новостей, руководству русского радио, тепла, добра и мира, всегда ваша Людмила. Людмила, и большое спасибо за посылку. Сегодня Людмила, наша постоянная слушательница, прислала посылку на русское радио. Вот только что распаковывал минут 15 назад. Люда, большое спасибо. Если

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов продолжается, пишет Сергей. Привет всем, съездили в Беларусь, это было круто, очень классная страна и невероятно дружелюбная. Впереди Сочи, привет на родину, в город Балаково, всем друзьям, брату Александру Герасимову, спасибо за компанию в путешествиях, Сергей, Люберцы. А Светлана на связи, добрый вечер, Русское радио, июньский привет из Казани. Ой, какая фотография замечательная, Светлана здесь на фоне таких фонтанов, бьющих из земли. Большой привет всей семье, особенно внучатам, Оленьке и Илье, и любимой мамочке Елизавете Ивановне Крайновой. Какое счастье вдвоем любить одно. А Наталья на связи. Привет супругу Димуле. Муж, ты восхитительный. Отличной, шикарной ночи. Я тебя люблю. Жара. Целую и обнимаю. Твоя Наталья. В Калининграде жарко. 37, пишет Наталья. Так, Алексей, передайте привет Роме и пожелайте хорошей дороги. Казначеевский Алексей. Вера на связи из Санкт-Петербурга. Передаю привет своей подруге Свете. Желаю ей хорошего настроения, приятных впечатлений в отпуске. С теплым приветом, Вера, в Санкт-Петербург. Евгений на связи. Так, точнее нет, это Алексей Сорокин пишет, но почему-то с аккаунта Евгения. Хочу передать огромный привет своей семье, маме Оле, брату Диме, папе Евгению, коту Снежку и Тимофею, бабушке Гале, своей учительнице Дарье Сергеевне и собаке Джесси. Русское радио, большое спасибо.

0: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да нам с вами тоже стола заказов мало. Вот Ирина из Нью-Йорка пишет: «Добрый вечер, мне сегодня грустно. А что я делаю, когда грустно? Конечно, включаю мое любимое русское радио. Передайте мне привет, пожалуйста. Это будет как пилюля радости для меня». Ирина из Нью-Йорка, машу вам привет. Более того, открыл вашу аватарку и увидел, какая вы замечательная. Аннушка пишет: «Добрый вечер, любимое русское радио. Передайте, пожалуйста, огромный воскресный привет всем жителям СНТ «Дорожник», ДУ-30 МВО на Рафаминский район Московской области. И поставьте нам хорошую песню «Мирного неба» всем нам. Спасибо. С уважением, Аня». Виталий: «Привет, русское радио. Передайте моей Татошке. Она очень нервная на меня». Вот Виталий из Кущевской. Ну что ж вы нервничаете? Хватит нервничать. Все будет хорошо. Совсем справимся. Добрый вечер. Меня зовут Наталья Глазунова. Едем в нашей дружной компании из Москвы. В очередной раз принимаем участие в ежегодной спартакиаде. В том году выиграла электрочайник. В этом электрогриль. Все супер. Жизнь прекрасна. Никогда не сдавайтесь. Живите ярко. Прошу передать привет моим коллегам, с кем участвовали в соревнованиях «Забег супергероев». Какая вы активная, Наталья. Я желаю вам в следующем году выиграть, ну что, с таким успехом электромобиль уже нужно. Привет, Русское радио. Хочу передать привет пану Анджею, моему папе и моей любимой кошке Милке. Русское радио, я вас люблю. Мой отпуск в Карелии проходит. Я рад быть в родной деревне. Погода хорошая, Денис пишет. Передаю привет всем, особенно в столицу Карелии, город Петрозаводск. Всем благ, всех благ и мирного неба над головой. С вами Дэн. Все, друзья, больше не успеваю. Следующие приветы Ульи Крылова, а я готов вставить для вас лучшие песни в следующем часе. Исключительные хиты.
1: Артем Сорокин.

0: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
1: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
2: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Только любимые.
3: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России начал действовать запрет на перевод между тюрьмами осужденных по террористическим статьям. Речь идет о ситуациях, когда о переводе попросил сам заключенный или его близкий родственник. Поправки предложило правительство прошлым летом. Как объяснили в Министерстве юстиции, изменения направлены на пресечение распространения экстремистской идеологии, чтобы в одной колонии не накопилась критическая масса осужденных по террористическим статьям. Другим новостям, владельцев сайтов начнут штрафовать за авторизацию пользователей через иностранные сервисы. Сумма взысканий до 700 тысяч рублей. Простых пользователей это не коснется. Заходить в ту же почту Gmail никто не запрещает, отмечает российская газета со ссылкой на подписанный президентом закон. Согласно документу, теперь вход на российские ресурсы разрешен только через номер телефона, госуслуги или отечественные сервисы вроде Яндекс.ID и Сбер.ID. У зарядных станций для электромобилей и гибридов выросла загрузка. В июне, по сравнению с предыдущим месяцем, она увеличилась на четверть. Операторы считают, что пока динамику рано связывать с перебоями с поставками топлива. При этом автомобилисты стали чаще использовать гибриды в электрическом режиме, пишет «Коммерсант». Ранее сообщалось, что спрос на электромобили с пробегом за год увеличился более чем на 30%. Ну и последнее. Футбольный матч в городе Орле прервали на несколько минут из-за роя пчел. Пришлось приостановить встречу юношеской футбольной лиги, в которой выступают игроки не старше 16 лет. После паузы соперники доиграли без происшествий, клуб из Орла победил. Примечательно, что директора Орловской академии футбола зовут Николай Николаевич Пчелкин, пошутила пресс-служба РФС. Прошлой осенью нашествие пчел помешало проведению международного футбольного матча в Танзании. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ты же знаешь, как тяжело осознавать, что в понедельник на работу. В понедельник на работу, как известно, не хочется идти в двух случаях. Если не успел хорошо отдохнуть за выходные, и если успел хорошо отдохнуть за выходные. Но, друзья, мне нравится мысль нарушать идею понедельника. Вот советы от меня, как можно даже в понедельник чувствовать себя нормально. Ну, во-первых, перестать считать этот день каким-то суперсложным. Просто 24 часа, как и все остальные. Во-вторых, не перестаю это повторять, создать себе ритуал. Кофе не на бегу, а у окна. Музыка русского радио вместо чтения каких-то противных телеграм-каналов новостных. А в-третьих, выбрать одно какое-то дело. Не 10 дел, а одно дело, но с удовольствием. Встроить какие-то паузы в ваш рабочий день. 5 минут чистого ничего не делания каждый час. Ну и, конечно, украсить вечер понедельника, заранее запланировать маленькое удовольствие. Тоже об этом регулярно говорю. Сериал, хобби и так далее. Главное, чтобы не понедельник управлял нами, а мы управляли понедельником. Отношение к этому дню.

23.17 в Москве, 6.17 во Владивостоке. Русское радио вместе с вами. Всем большой привет, доброго вечера, доброй ночи, доброго утра. Юлия Савичева только что спела для нас. Спасибо ей за это. И, кстати говоря, прошедший год у самой Юлии тоже как будто было путешествие в творчестве от Москвы до Владивостока. Раньше Юлия пела такие лирические, воздушные, трагические песни. А сейчас Юлия Савичева — это такой рок, металл, кричащий вокал, скриминг. Многие из поклонников не узнают Юлию Савичеву, другие же, напротив, поддерживают, говорят, что эксперименты — это круто. Но мы вчера как раз с моим коллегой Максимом Приваловым за кулисами тут обсуждали творчество Юлии Савичевой и пытались разобраться, это такая попытка реально творческого эксперимента у Юлии Савичевой, или же скорее, ну, некий громкий повод, чтобы заговорили, ну, такой шок для слушателя. Так ни к чему и не пришли, у каждого свое мнение. Мне все-таки кажется, что Юлия как творческий человек может себе позволить уже сейчас проэкспериментировать. И это для нас хороший намек, друзья. Давайте этим летом сделаем что-нибудь эдакое.

0: в каждом из нас есть небольшая сумасшедшенка. Алексей Воробьев здесь абсолютно прав. Друзья, не бойтесь проявить свою сумасшедшенку в русле креатива, выдумок, шуток. С 1 июня по 31 августа в эфире Русского радио проходит конкурс Антона Копорусский «Некислые шутки». Вы сможете придумать шутку и прислать ее на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Ну, короче говоря, проявите свой креатив, проявите свой талант. Я уверен, что земля наша полна талантов на шутки. Вот и покажете, как это вообще, каково это шутить. Можете посоревноваться друг с другом, это тоже здорово. Так, ну что, пришло время украсить этот час яркой гирляндой, прям такой сверкающей, прям такой классный, интересный. Ее выполнит Марфа роль этой гирлянды. «Забери меня», новая песня.
1: Новая песня.

0: почти ушел и собираюсь вернуться через недельку. Я Артем Сорокин, собираюсь прокатиться в свой родной Краснодар, повидаться с родителями, с друзьями. В Краснодаре сейчас жарко, плюс 30. Ну, когда, если не сейчас, собираюсь устроить себе мини-отпуск, друзья. А сейчас вернулся, к нам приехал дорогой Илья Крылов.
1: Привет, привет, Артем. Какой ты везунчик, как Карлсон. Он улетел, да. Но обещал вернуться.
0: Ну, я надеюсь, что я не задержусь, понимаешь? Там же друзья, там же родные, там же фрукты. Думаю, а вдруг директор разрешит мне еще на неделю?
1: Конечно, разрешит. Еще как. Отдохни, наешься клубники, черешни.
0: Слушатели не отпустят, понимаешь, что? Придется все-таки возвращаться.
1: Ну, ты нам пиши оттуда, из Краснодара.
0: Обязательно. Я первым делом приеду и включу приемник. Обычно тестирую, как вообще русское радио вещает в Краснодаре. Краснодар, все, встречай. Скоро приеду, а понедельник начинает с вами Илья Крылов на русском радио. Убегаю, пока.
1: Пока, Артем.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство транспорта подготовило предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Инициативу представят общественности в ближайшие пару месяцев, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее в Минтрансе отмечали, что из-за электросамокатов тротуар стал зоной повышенного риска для пешеходов. Центробанк не разрешил банкам создать альтернативную платежную систему в дополнение к существующей национальной системе платежных карт. Как пишет РБК, регулятор отверг концепцию сервиса, который построен на карточных расчетах и QR-кодах. С прошлой осени банки разрабатывали проект создания альтернативной платежной системы, отмечая, что она не будет конкурировать с картами МИР. НСПК – единственная в стране национальная платежная система, она заработала в 2014 году. Россияне сняли с банковских депозитов рекордные с начала года 280 миллиардов рублей. По данным Центробанка, за май средства физлиц в банках сократились суммарно на 500 с лишним миллиардов. Спрос на наличные сохранился, их объем в обращении вырос за месяц на 400 миллиардов рублей. Среди причин эксперты называют снижение доходности срочных вкладов и нестабильную работу интернета. В завершение о футболе суперкомпьютер назвал фаворита чемпионата мира перед стартом плей-офф. По мнению алгоритма, это сборная Франции, которая отлично выступила на групповом этапе. 3 победы из 3, 10 забитых мячей и 2 пропущенных. Программа оценила шансы французской сборной на успех почти в 19%. Перед началом мирового первенства суперкомпьютер отдавал предпочтение сборной Испании. Тем временем на чемпионате мира стартовал раунд плей-офф. В первой игре на выбывание сборная ЮАР проигрывает команде Канады 0-1, Основное время встречи подходит к концу. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Мне кажется, вам хватило двух дней, чтобы наговориться с кем-то про любовь и отдохнуть, и передохнуть, выдохнуть, и повеселиться. Но теперь ночь по московскому времени входит в свои права и дает старт новому дню. И он рабочий. Первый на этой неделе, да и сама пятидневка у нас вся будет такой. Ну и пролетит она, как обычно бывает, быстро, и вернутся потом к нам в выходные. Меня зовут Илья Крылов, всем большой летний привет, я на разогреве этого понедельника, и следующая песня у нас называется «Терпи, дорогая». Терпим, дорогие слушатели Русского радио, все будет хорошо, делайте громче группу Тутси, и всем только улыбок.

Ночные города украшают песни Сергея Лазарева. Лови, ловите эту красоту и не спите вместе с нами на русском. Ну а если у вас за окном не ночные звуки, а утренние клаксоны, рычание мотоциклов и движков спортивных авто, ну тогда утро доброе, просыпайтесь под хит «Иракли», песню «Славы» и игривых солнечных зайчиков от группы «5 утра».

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Обычно мужчины на такие слова переходят, когда женщину пытаются очаровать. Все для тебя, рассветы и туманы, моря и океаны, цветочные поляны. И дальше по тексту известного хита. А тут все наоборот получается. Ну, в общем-то, дорогого стоит, когда дамы нам, парням, такие знаки внимания оказывают. Значит, нужны мы им, любят они нас и берегут и в своих песнях, и в своих сердцах. Ну, а мы вас, девчонки, ответно бережем и часто говорим: не плачь, все будет хорошо, я с тобой.
0: Новая песня на русском.
2: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
3: Всем привет, это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Русрадио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: С этого обычно все и начинается. Сначала хорошенький, потом проводи меня домой, потом женись, я вся твоя. И вот здесь уже или жизнь новая начинается, ответственность и за себя, и за нее, и за новоиспеченную семью с детками. Потом, конечно же, естественно. Или пока еще никто не нагулялся, все дальше друг друга до дома провожают, ходят за ручку и украдкой целуются в чаще парка или в темном углу подъезда. Так, по мне, знаете, спешить не надо, дров можно доловать, всему свое время, когда сразу созреем для важных шагов, тогда их обязательно и сделаем.
1: На русском радио Илья Крылов.

Ну, а чтобы вы не скучали, мы Антоновку по-русски запустили. Это не кислые шутки и ваша возможность всех развеселить. Да еще и подарок классный выиграть. Принимайте участие в нашем веселом конкурсе на самую оригинальную шутку собственного сочинения и присылайте ее на сайт rusradio.ru. Самые лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок от любимой радиостанции модную эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности найдете на нашем сайте. Удачи, и пусть призы окажутся именно в ваших руках. Футболка на вашей груди.

пусть родители будут со своими детьми, а дети с мамами и папами, общаются доверительно, любят, всячески поддерживают и приветы им передают на русском радио в столе заказов. Мы на него уже нацелились с 2 до 3 по Москве. Заглядывайте в ночную программу. Написать можно на номер 8-916-003-105-7. Работают абсолютно все мессенджеры русского радио. Макс, Одноклассники, Контакт. Выбирайте там, где удобнее всего вам отправить нам сообщение. И делайте это. Я, Илья Крылов, жду.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В Москве ночь, 2 часа, пришло время пообщаться и послушать вас, чем вы живы-здоровы, как у вас дела, кому хотите сделать приятное с помощью стола заказов. Пишите ВКонтакте, Одноклассниках и Максе Русского радио, а также на номер 8-916-003-105-7. Меня зовут Илья Крылов, всем большой привет, всех приглашаю в нашу программу приветов и поздравлений. А вот и первые сообщения. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Дмитрия Назаренко из Находки от нашей фирмы «Ритуал Сервис». От всей души пожелайте мыслей светлых, креативных, друзей верных, позитивных, благ земных, большого счастья, пусть обходят все ненастья, пусть богатство и любовь с тобой будут вновь и вновь. Но не прекрасно ли? Шикарно! Русское радио присоединяется. Доброй ночи, Русское, с наилучшими пожеланиями с Дальнего Востока нашей страны, а мы отделом всем едем на работу. Передайте Олегу Николаевичу и коллегам, мы самый лучший отдел. Сделано. Дальше. Русское радио. Илья, вам привет. Здрасте. Привет в Калининград всем, кто не спит. Вчера, в воскресенье, в Калининграде была хорошая солнечная погода, плюс 36, а сейчас зарядил ливень с грозой. Хорошего всем сна, легкой рабочей недели. На следующих выходных с 3 по 5 июля Калининграду и области 80 лет. С праздником наступающим, Калининград, поздравил Антон. Мы подписываемся.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Растворяемся дальше на русском радио в столе заказов. Доброй ночи, Илья. Привет, планета под названием Русское радио. Оренбург не спит. Отгремели выпускные. Вчерашние школьники вступили во взрослую жизнь. Шагайте смело, ребята. Привет всем, кто мчится по трассе тестомесом. С началом новой недели, трудовой, друзья, ваш Алексей Власов из Степной Пальмиры. Спасибо. Ну, как всегда, доброй души человек зашел к нам в социальные сети и оставил такое прекрасное сообщение. Дальше. Русское радио. Привет передаем всем и Дмитрию Оленину особенно. Хотим быстрее услышать его в эфире. Русского радио давно не слышали. Всем доброй ночи. Ольга и Виталик из Ставрополя беспокоятся. Ребят, как только Дима поправится, тут же вернется в эфир. Мы тоже на работе его очень-очень ждем.

0: советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Продолжаем программу. Наш номер 8-916-003-105-7. Пишите нам во всех аккаунтах Русского радио. И я, Илья Крылов, вижу все ваши сообщения в Максе, ВК, Одноклассниках. Так, что вы уже прислали? Здравствуйте, большой привет из Казани в Москву. Олесе, Алене, Тане и Наталье из Нижнего Новгорода. Подпись «Надежда». Сергей продолжает. Русское радио, большой привет вам с Камчатки. На Камчатку летит от нас привет из Москвы. Передайте любимой супруге Юлечке, я тебя сильно-сильно люблю. Скоро закончится командировка, и я вернусь домой. Русское радио, ребята, ведущие, вы лучшие. Это Леха из Сарова. Мне сегодня 41. Люблю жену и своих друзей. Всем мира. Леха из Сарова, 41-летием вас поздравляем. Дальше большой привет летит Ольге Калугиной, Андрею Пилипенко, Владимиру Николаеву и всей четвертой смены от Марины Дубаковой на Русском радио.

Хорошее настроение останется от нашего общения в столе заказов. Илья, привет, хорошего дня, спасибо за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Доброе утро, уважаемые слушатели. Пусть это утро будет для вас ярким и радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаем всем отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Продуктивной недели. Своим пациентам желаю удачи. Полине Жуковой, отличного отпуска. Но не одна Полина в отпуск убежала, еще и Артем Сорокин туда отправился. В общем, счастливчики у нас, коллеги-ведущие. Дальше. Подруга Маша передает большой привет своей подруге Тане. Пусть у нее все получится и жизнь наладится. Дальше дочка Яна пишет. Любимое русское радио. А у моих родителей, Натальи Николаевны и Александра Юрьевича Балыбиных, был юбилей свадьбы. 30 лет. Люблю и поздравляю. Я тоже поздравляю ваших родителей, дорогая Яна, и всех остальных, кто что-то отмечает, могу поздравить. Пишите 8 916 003 105 7.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов у микрофона в студии русского радио. Не сплю, веду стол заказов. Ромашке, Роме большой привет. Полине, Семену, всем деткам Буденновска. Ваша Маришка. Дальше Аня пишет. Здравствуйте, русское радио, большой привет. Передайте маме, папе, бабушке, брату. Всех очень сильно люблю.

рассказов. Все очень просто. Вы заходите или в ВКонтакт Русского радио, или в Одноклассники Русского радио. Можете написать в Максе и во все мессенджеры. На номер 8 916 003 105,7. Продолжаем дальше.

0: почему и нет? Посмеяться над собой, немножко самоиронии, никогда никому не помешает, все это делает настолько добрее. Ну а на русском веселее от ваших писем, в столе заказов, и понедельник уже не такой тяжелый, наоборот, легкий, воздушный, как зефирка вкусная. Доброе утро, Илья, хорошего дня вам, прекрасного настроения, спасибо ответно. Коллегам Анне и Наташе огромный привет, от Светланы из Забайкалья. Дальше от Димасика привет, русское радио, сидим в Германии, температура 30 градусов. Привет семье Шмидт. Дальше Настя передает свой привет мужу Старцеву Тёме. Люблю, безумно обожаю. Но сейчас он от меня получит. Скажите вы, что вы меньше злился на меня. Я его люблю. Ох, у вас там разборочки ночные. Так, доброй ночи. Татуля моя, 23 года назад на День молодежи в городе Омске мы сблизились с тобой. А сейчас мы уже бабушка с дедушкой. Спасибо за пройденное. И вперед, светлое будущее, твой Сашка. Следующее послание от Юлии. Передаю большой привет брату Анатолию Анатольевичу Леонтьеву и всей его семье, которые живут в Междуреченске. Я вас очень сильно люблю.
1: Стол заказов русского радио.

0: Отдаю только вашим близким те слова, которые вы для них написали в своих сообщениях в столе заказов Русского радио. Здравствуйте, передайте привет доченьке Полинке Кострюковой. Ложись спать, Кнопка. Мама Катя спать дочурку укладывает. Ну и Русское радио колыбельные поет. Астрахани большой привет и другу Алешке дальше от таксистки Наташи. От Дениса привет любимой жене Олесе. От еще одного Дениса сообщение. Здравствуйте, Русское радио. Братьям Вадлер и Москву. Пламенный летит. От Евгения Амелина послание. Хочу передать привет всем друзьям. Поздравьте, пожалуйста, тетю Жанну с днем рождения. Всем хорошо отдохнуть на природе. Игорь черкнул. Здравствуйте, коллектив Русского радио. Привет. Лежу на диване, отдыхаю. Прекрасно, Игорь. Хочу поздравить себя любимого и услышать любую песню. Русское радио, спасибо, что вы есть. Не просто любую, а сейчас такую вам песню поставлю.
1: Все будет хорошо.

0: Ну вот и все, друзья, завершаем этот стол заказов. Привет, любимое Русское радио, вам Илья. Здрасте, передайте ответный привет Светлане Аржанцевой. Спасибо большое за внимание, пусть утро будет добрым, настроение отличным, день пройдет на позитиве. Анна, Забайкальский край. Дальше, привет, Илья, вам пламенные солнечной Молдавии. Вы самые лучшие, спасибо вам, Русское радио. А также моему другу Андрюхе из Казахстана, из Алматы. Он самый лучший, спасибо за дружбу. Прекрасного эфира, Анюта Яцко. Анюта, вам тоже спасибо, что нашли время и написали. Молдавии, Казахстану, всем-всем-всем странам нашего необъятного мира большой привет всем нашим русским людям. Дальше Наташа, бабушка, передает большой привет внуку Диме. Он уехал в лагерь. Пожелайте ему хорошо, интересно провести эти дни на отдыхе. Желаем и поздравляем Диму с отпуском летним.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.